капкан. Мысли в голове забиты полностью тобой. Я пьян, я тобою пьян. Я больше не найду покой. А я по полю да по полюшку приду к тебе. Я по полю да по полюшку приду к тебе за тысячу верст. К тебе за тысячу верст. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе за тысячу звезд.

взглядом, видишь, как ластится. Не журись, на колья растащили весь плетень. То казачки гуляют треть

век. Ты по-прежнему мой Бог, я ловлю твой каждый вздох и у сердца прячу боль.

Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Доброе всем утро, дорогие наши. Ну что, календарь перевернул свою страницу. И вот он, первый день календарной осени. 1 сентября. А в студии с вами Андрей Зиттер, Александра Вольская. И всем только что, вот кто проснулся и добрался до офиса или еще в пути, горячий пламенный привет.
1: Да, и сегодня, мне кажется, такое, знаешь, торжественное. Не знаю, то ли плакать, то ли смеяться, да. 1 сентября. Ну, конечно же, торжественный. Конечно, радостный. Сегодня утром наша студия, друзья, превращается в кабинет истории, только без экзаменов и проверочных работ. И думаешь такой, ну, хорошо. Сегодня вспоминаем тему эфира. Вспоминаем-то, конечно, школьные годы.
0: Белый верх, темный низ, да, а у девочек те самые белые фартуки, банты размером с голову. Кто как нарушал дресс-код, друзья. Укорачивали юбки, подшивали брюки-клёши или вот надевали джинсы под видом, ну что, это школьная форма.
1: А с кем вы сидели за одной партой? Поддерживаете ли вы связь со школьными друзьями сейчас или после выпускного дороги разошлись, вот просто навсегда и забыли это все? 10 лет вообще.
0: Конечно, хочется спросить у вас, а кем вы были в классе? Вот, может быть, тем самым отличником с первой парты, таким уверенным хорошистом, может быть, да, кто учились на четверке. А может быть, мастером спорта по списыванию. И еще один вопрос. Ой, какой предмет давался вам легко, что вот домашние задания делали за 5 минут перед выходом? Я сейчас вот несу этот текст вам, я сам понимаю, как сложно было мне. Перечисляя все вот это, я был вот тем как раз списывающим троечником, бунтарем.
1: Вот, а если получили двойку, что дальше?
0: А дальше целый квест.
1: Да, да, и вот тут хитрость, конечно, гениальная, срабатывала. Что там, пытались вырвать страницу из дневника, ну, ой, случайно, забывали его дома или изобретали гениальное оправдание, вроде собака съела.
0: Или, знаешь, из двойки выводили пятерку.
1: Да.
0: Как могли своим детским почерком. Что-то подтирали. Да. Приклеивали листы, склеивали.
1: Да, друзья, ну, в общем, рассказывать о своей самой надежной, например, шпаргалке. Андрей, кстати, да, где она пряталась в рукаве. Ох, сколько можно вспомнить сейчас. Под этикеткой бутылки воды.
0: Или, был такой.
1: И, да, и был ли случай, когда она спасла вас, эта шпаргалка? Был.
0: Особенно записочки передавали с последнего ряда. Тебе на первое. В итоге она все равно оказывалась у учителя. Ох, наши милые учителя, о них тоже немножечко поговорим. Пишите нам на мессенджер Макс свои вспоминания о школе 928-401-2020. Все зачитаем.

0: на Казах-ФМ.
1: Реклама.
2: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
3: Благодаря «Экспресс-Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс-Успокоин». А если стресс надолго, используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. «Экспресс-Успокоин». Лекарственный препарат. Не забывайте проконсультироваться с ветеринарным врачом и перед применением обязательно прочитайте инструкцию.
4: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
5: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
6: Ваше здоровье – наш главный приоритет. Семейная клиника «Будь здоров» – это опытные специалисты, современное оборудование, точная диагностика и комфорт для всей семьи. Все, что нужно для вашего здоровья – в одном месте. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Марии Овсянниковой, 1А. Имеется противопоказание.

0: Рассветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Больше не нужно выбирать между очками и линзами. Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Ваше зрение – наша забота. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Выгодно, по-честному. В магазинах «Победа». Кофе-растворимый «Жаки» с добавлением цикория. 199,90 за 90 грамм. Предложение действует с 1 по 3 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
3: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламы.

0: Всем добрым людям. Добрый привет. Добрый сентябрьский, я бы сказала. Привет 1 сентября. Да? Потому что сегодня наше утро, наш эфир пахнет не кофе, да, не чаем. А чем же пахнет? Немного мелом, немного булочкой из столовой и небольшим таким, знаете, страхом перед контрольной.
1: Ну да, Александра. Сегодня у нас сеанс массовой психотерапии под кодовым названием «Школьные годы». Ну, признавайтесь, кем вы были за парты? Давайте поговорим на эту тему.
0: Кем была? Ученицей.
1: Ну, слушай, логично.
0: Да, я была, конечно, ну, не скажу прям, что классическая отличница. На первой парте сидела, а на первой или второй, ну, по зрению. И у меня даже черновики были без единой помарочки. Я старалась, во всяком случае. И когда учитель говорил эту фразу, к доске пойдет. Знаешь, кстати, вот это, да?
1: Я прям сейчас затих и уже так плечи втягивать начал, голову в плечи.
0: А к доске сейчас пойдет. И в этот момент класс затихал. Да. А самое главное, что в это нужно было сделать в этот момент?
1: Ну, не знаю, что ты делала.
0: Опустить глаза, и типа, меня здесь нет.
1: Понятно. Я думал, поднять руку и сказать, можно выйти?
0: Это тоже как вариант.
1: Тоже было, да? Ну, конечно, ты такая идеальная ученица, я так чувствую, да? А вот сидела и такая идеальная Саша вот со мной. Вот я, конечно, был предварителем хорошистов-троечников, и моя главная суперсила заключалась не в знании формул, а в умении смотреть, знаешь, вот так в окно максимально задумчиво, в задумчивом взгляде, так ровно 45 минут.
0: Я тебе больше скажу, что задумчиво в окно я смотрю до сих пор.
1: Нет, вроде ты компьютер смотришь, проверяешь.
0: А кто мне говорит, Саша, проснись, а я в окошко.
1: Смотри, там кто прошел мимо с сумками. Смотри, кто это, Лея там уходит.
0: А, с сумками?
1: Да, собрала яблоко, набрала себе тут подарок, а то себе не пришло.
0: А, конечно, мой любимый предмет для импровизации была литература. Если не читала книгу, то можно было просто сказать. Автор хотел показать глубокий внутренний конфликт героя через символизм серого цвета неба. О, как я сказала, видишь?
1: Александра.
0: Я так вот, да, закрутила, завертела.
1: Это гениально было, да? А вот если переносили по физике или химии, фокус перенести вот как бы туда, да, это же не пройдет вот то, что ты сейчас говоришь, да?
0: Ну, это да, надо было знать.
1: Тут вступала в дело, знаешь, тяжелая артиллерия, шпаргалки, и весь класс, знаешь, так подсказывал, и задний парта тебе диктует, а ты стоишь спиной и пытаешься узнать по голосам всех одноклассников, да? А учитель, вот настолько молодец у нас была, она делала вид, что она ничего не слышит, но при этом мы все видели, как она улыбалась, как у нее глаза.
0: Кстати, если нас слышат учителя, да, она скорее всего слышит учителя, вот напишите нам, делайте вы вид, что вы не видите этих шпаргалок, что кто-то подсказывает, что вы такие, типа, да я не с вами, я в домике, я дома, заберите меня, учительница, заберите меня домой, не хочу в школу.
1: Номер мессенджера Макс 928-401-2020. Пишите сообщения. Вспоминаем сегодня школу.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а древние люди ходили в школу?
3: Не думаю, дочь. Пока люди не придумали буквы и цифры, такой необходимости не было. Объем знаний у древнего человека был небольшой, и родители тогда вполне справлялись с ролью учителей. Ведь чему они учили своих детей? Как добыть огонь? Как поймать рыбу? Или достать дикий мед?
0: Так а кто школу-то придумал?
3: Само слово «школа» пришло к нам из греческого языка. Оно означало «досуг», то есть «свободное время». И вот как раз в Древней Греции школы уже были. Там детей учили читать и писать, сочинять стихи, наблюдали за звездами. В общем, они уже были похожи на современные школы.
0: А в России детей учили?
3: Конечно. После крещения Руси детей активно начали учить грамоте. Как раз в то время появилась славянская азбука, которую придумали Кирилл и Мефодий. И тогда же появились первые школы в Новгороде, Смоленске, Суздале и Курске. В прошлом веке в Новгороде, кстати, нашли клад – тысячи берестяных грамот. И вот среди них ученые обнаружили грамоты и рисунки Анфима. Это мальчик твоего возраста, который жил в 13 веке. И он учился писать так же, как и ты.
0: А дети все учились?
3: Нет, дочь. В те времена учились только дети богатых и знатных людей. А большая часть людей была неграмотными. В России обязательное образование появилось чуть больше 100 лет назад. Зато сейчас каждый ребенок должен ходить в школу, чтобы расти умным и образованным.
0: Скорее бы и мне уже в школу, чтобы расти и умнеть.
2: Папа знает. Песня для первоклашек.

0: На календаре 1 сентября, позади осталось лето, а впереди у нас рыжая красавица осень с голубыми глазами.
1: Да, ой, скоро красота наступит.
0: Да.
1: Школа, как там нам рассказали, что это с перевода досуга, да, обозначает. Вот и будем
0: досуг. Вот на досуге с утра мы и рассуждаем сегодня о школе. Присылайте свои сообщения, готовы их прочитать. Вот пишет нам Михаил. Привет ведущим. Про дневник он пишет. Пишет, что это классика. Получил двойку по алгебре дома. Отец проверял дневник каждую пятницу. Решение было гениальным, но это на взгляд Михаила. Он аккуратно лезвием бритвы вырезал страницу с двойкой, а на ее место приклеил новую, вырванную из такой же тетради. Все были...
1: Все бы ничего.
0: Да, да, учительница написала замечание еще и на следующей странице. Ну, родители потом долго искали ту самую пропавшую страничку. Вот такая история от Михаила.
1: Андрей, да, а ты вот представляешь сейчас-то, как это все детям? Невозможно это сделать. Это же была классика.
0: Ах, да.
1: Дневник. Это верните дневники. Требую.
0: Ой, мисс.
1: А все-таки, насколько мы с ним что только не вытворяли, скажем так.
0: Ну да,
1: так.
0: Это классика, вот соглашусь с Михаилом. И еще одно сообщение пришло вот у нас от Дмитрия. Кстати, парни как откликаться стали, да, на школу. Видимо, так наболевшие.
1: Да.
0: Да. Всем привет, у нас была легенда «Шпаргалка-гармошка», пишет Дмитрий.
1: Гармошка.
0: Да, мы тут сразу с Александрой вспоминали. Берешь длинную переделанную полоску бумаги, пишет Дмитрий, пишешь мелким почерком все билеты и сворачиваешь в тугой рулончик размером с тюбик.
1: С таблетку,
0: да. На экзамен делаешь вид, что кашляешь. Ах, вот как куда, да. Достаешь вот эту ту самую свернутую таблетку, разворачиваешь. Мой друг однажды так увлекся чтением, что случайно чихнул, и вся его гармошка разлетелась по классу, как конфетти. Выгнали всем педсоветом. Выгоняли всем педсоветом. Откуда выгоняли?
1: Да я не знаю. Расскажите нам,
0: Дмитрий,
1: откуда вас выгоняли. А вообще шпаргалки, это же великое, гениальное изобретение
0: учеников
1: столетия. Да. Видимо, недосуг им был учиться.
0: Но ты же, подожди, ты была приличная, прилежная ученица. Ты тоже шпаргалки что-то писала?
1: Я писала обязательно шпаргалки, и я тебе больше скажу. Я ими умела пользоваться, и всегда говорят, не умеете пользоваться шпаргалками, не беритесь за это дело. Но самое важное, что было?
0: Что?
1: Что? Сказал двоечник.
0: Давай, я только из этого.
1: А тем, что ты когда пишешь шпаргалки, у тебя зрительная память работает.
0: А вот у нас учитель так и говорила, что да, это плохо, шпаргалка, но зато вы, говорит, материал все равно выучили.
1: А почерк как? Надо же было на маленькой гармошечке это все прописать, мелким почерком.
0: Впихнуть это все туда,
1: да.
0: Да. Друзья, у нас впереди рубрика «Куда пойти, чтобы посмотреть в нашем-то Краснодаре», рубрика о культурных мероприятиях в нашем городе. Мы обязательно с Александрой расскажем об этом, но сейчас небольшая рекламно-музыкальная пауза.

0: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре.
1: Рубрика замечательная, друзья, такая творческая. Расскажем, какие
2: события
1: происходят. Да, вот перед началом учебного года, но так хочется немного праздника, особенно, конечно, ребятне, веселого, вкусного, необычного и, конечно, научного, чтобы настроиться на учебу. Поэтому Музей занимательных наук Эйнштейниум устраивает банановую тусу. Что в программе? В программе дети могут смеяться, экспериментировать, участвовать в активностях, смотреть яркие опыты и создавать мороженое своими руками. Они увидят, что наука может быть веселой, яркой и очень вкусной. И все это сегодня, 1 сентября.
2: Ну, это отлично, когда можно учиться, как, знаешь, можно учиться в удовольствии.
1: Вкусно.
2: Вкусно. Да. А вот спектакль «Метод Гранхольма», который пройдет сегодня, 1 сентября, в Театре драмы в 18:30. Что за спектакль? Это где зрители становятся участниками необычного, скажем так, эксперимента. Действие разворачивается в офисе крупной международной компании. Несколько кандидатов проходят вот такой вот отбор, а граница между игрой и реальным испытанием постепенно стирается. Постановка предлагает всем вместе с героями исследовать человеческие реакции, выбор и поведение в экстремальных ситуациях. Поэтому не только в удовольствии есть мороженое, а еще вот так разбираться в...
1: Мыслить.
2: Да, и мыслить.
1: Уметь, да. А вот вы думаете, что «Снежная королева» — это просто ледяная волшебница из далекой Лапландии? Друзья, вы ошибаетесь. 3 сентября Новый театр кукол представит зимнюю историю по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева». А в этой истории она не ездит на оленях, а она живет гораздо ближе, в сердцах людей. Ледяное царство наступает внутри каждого из нас, когда мир кажется серым, а близкие люди чужими.
2: И это не просто сказка про девочку и мальчика, это, друзья, честный разговор о том самом взрослении. Сможет ли тепло живого сердца растопить самый крепкий лед равнодушия? Приходите всей семьей, увидите зимнюю историю, после которой захочется обнять своих близких покрепче и сказать: мои любимые, мои дорогие.
1: Вот мы тоже, смотри, какую философию с тобой закончили, да? Спектакль-то детский, а сколько в нем учения, да?
2: Из каждой сказки что берется?
1: Сказка, ложь, да в ней намек, да, добрым молодцам урок.
2: Да.
1: Так что учиться, учиться и учиться. Вот такие три истории, на которые мы с Александрой обратили внимание. Может, если вам понравится, то сходите, посмотрите, а потом нам напишите на номер мессенджера Макс 928-401-2020, какая история из этих вам больше понравилась. А впереди у нас
2: одна из любимых рубрик — это «Ленивые варенички», конечно, где ждем ваши поздравления, ваши пожелания. Тем более сегодня у нас 1 сентября. Что желаете? Кого поздравляете? Пишите 928-401-2020.

0: рубрики.
1: Час пролетел утреннего шоу, и как раз в самом финале рубрика «Ленивые варенички», сообщения от вас прилетели. Давайте-ка уже узнаем, кого будете поздравлять.
2: Да, сообщения летят, как, наверное, осенние листья начинают в сентябре. Прям прилетают. Спасибо вам за то, что вы с нами здесь. А Любовь поздравляет всех с началом нового учебного года. Ну и, конечно, поздравляет своих внучат Борисовых, Никиту и Оксану из города Абинска. Борисовых Тёмочку, Вероничку, у них 11 класс. Виолеточку и Кирилла. И Илькевич Лизоньку из города Майкопа. Желает Любовь всем удачи, успехов, и пусть все задачки решаются легко. Бабушка Люба и дедушка Саша, поселок Дружба. Вот столько внуков, много. А еще одно сообщение нам прилетело от Надежды. И всех поздравляет с 1 сентября. И Надежда пишет, что и прислала фотографию.
1: Да, да, с таким рисунком, который она сама нарисовала.
2: Да, для детей их дома. И наклеила на входную дверь подъезда. И надеется, что это очень приятно. Дети будут выходить и будут удивляться и поздравлять друг друга всех со школой.
1: Ну что,
2: да?
1: Она пишет, с 1 сентября поздравляет. Учитесь, дерзайте, познавайте новое, заводите друзей. Ведь школьные годы – это самые лучшие годы. Надежда Александровна подписалась. Да, то есть дальше идем. Так, Татьяна Анатольевна присоединяется к нам. Доброго дня всем. Поздравляю первоклассников с Днем Знаний. Поздравляю с началом их первого учебного года, началом нового этапа в их жизни, прекрасного этапа, пишет она, и передает привет Чукаловой Вере Петровне, желаю ей крепкого здоровья. Все, отчитались. Всем привет и передали.
2: Ваши, да, сообщения пишите, не забывайте, у нас еще впереди будет рубрика «Ленивых вареничков».
1: В каждом финале часа.
2: Да, плюс 7-928-401-2020.
0: Спонсор часа — компания «Славянский кирпич». Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славянский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8-800-100-04-01. Организатор акции АО «Славянский кирпич». Срок проведения акции с 1 по 30 сентября 2026 года.
3: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: И хочется утро второго часа вот так вот и сказать. Буквы разные, писать тонким перышком в тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
1: А я отвечу тебе, то ли еще будет, то ли еще будет, ой-ой-ой.
0: Ну, будет все отлично и замечательно, потому что, конечно же, учиться надо, как завещал великий Данош. Да, учиться это хорошо.
1: Как мы говорим всегда в игре «Послесловица», да, учение свет, а не учение Александра, что?
0: Это будет, ну я сейчас, ладно, не буду говорить.
1: 1 сентября, день знаний, сегодня вспоминаем школу, и пусть наши школьные годы давно позади, линейки с гладиолусами выше человеческого роста, ведь никто не забыл еще.
0: Гладиолусы, да, мы вспоминаем самое золотое время, кто сидел за соседней партой, друзья, как ваши одноклассники, с кем вы дружите, как прятали сменку, чтобы сбежать купаться, ну, например, на речку, да, или просто погулять, и что отвечали родителям на вопрос, а дневник твой где?
1: Вот расскажите свою самую смешную или такую трогательную, может, историю школьной жизни, а мы расскажем сообщение, которое присылаете вы. Вот Ольга пишет нам: «Доброе утро, история про прятки», пишет она. «Дневник я не прятала, я его теряла каждую неделю. Мама уже знала мой маршрут. Сначала проверить карман куртки, потом сумку для сменки, потом пространство за батареей. Однажды она нашла его в холодильнике между кастрюлей, супом и сковородкой».
0: Я-то
1: такого
0: Странно прятала, да, дневник это.
1: Она сказала, что его там охладило, Ольга пишет нам, да, чтобы оценки были холодными. Это был самый теплый, пишет, скандал в моей жизни. Мне интересно, здорово, молодцы. Что еще одно сообщение есть у нас от Екатерины, да?
0: Да, Екатерина написала, что слушает нас в машине и смеется во весь голос. Так вот мы поэтому с Андрюшей здесь и сидим, да? Чтобы у вас, друзья, было всегда отличное настроение. Она, и Екатерина пишет, что она прогуляла контрольную по химии, кстати, по поводу прогулов вот этих, да? Сказав маме, что нас повели на экскурсию в пожарную часть. А пожарной части, кстати, в городе не было. Чтобы доказать, принесла домой обгорелую палку, найденную во дворе.

0: торжественно заявила, это кусок огнетушителя нам дали подержать. Мама посмотрела, а потом отправила мыть посуду до конца недели. И говорит, мамочка, спасибо тебе за терпение, которое ты вот так вот умно, да, хитренько, но делала вид, что ты в это все веришь. Потому что детская фантазия, она же тоже развивается, и нет ей предела.
1: Конечно, да. И пишет нам, она, спасибо вам за настроение.
0: Да, главное, чтобы это все в пределах было. Ой, конечно, не
1: Екатерина, довели меня до слез, ну, в таком в благом смысле этого слова, от смеха. Вот они, эти замечательные истории. Пишите нам их еще, мы с удовольствием будем их читать. Номер мессенджера Макс 928-401-2020. Вспоминаем школу, вспоминаем самое веселое.

0: опять за рок-концерт в машине?
1: Да просто Мурзик сильно нервничает.
0: Дай коту экспресс успокоен. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
1: Мурзик, это же просто песня какая-то.
0: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс «Успокоин» в зоомагазинах вашего города.
2: Или за противопоказания требуется консультация специалиста.
3: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
2: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
0: Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в Адыгейске, Кореновске, Кропоткине, Тихорецке, Ейске, Апшеронске, Белореченске, Туапсе и Джубге. Звоните 8-952-81-11-888. 8-952-81-11-888.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
0: 3000 спасенных детей. 300 миллионов благотворительной помощи. Вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра. А добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру. Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
5: Сезон скидок в Мюнхене уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Создай образ своей мечты прямо сейчас.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереально.

0: Хорошо садится, урок начинается. Помните эту фразу? Доброе утро всем, кто уже проснулся.
1: Или как бы всем встать, да, когда директор школы в класс заходит.
0: Заходил,
1: и учитель, да, всем встать, и все вставали. Интересно,
0: это
1: как сейчас? Конечно, школьные годы чудесные были еще теми. И хочется спросить, мальчишки, кто нас слышит сейчас? Признавайтесь, дернуть за косичку соседку по парте. Это же был высший пилотаж ухаживания. Андрей, признавайся. Говорю, мальчишки, мальчишка рядом.
0: Я дальше пошел, на самом деле у меня впереди, меня в партии, это 9 класс уже, ну как бы мы были осознанно взрослые уже, сидела одноклассница, звали ее Елена, как сейчас помню, у нее была длинная такая коса, и у нее был бант, вот такой коричневый бант был такой, там форма же у нас была еще в фартуке, вот эти все, я возьми, да, и подшути над ней, взял вот бант к стулу, привязал ей. Я же не знал, что ее в этот момент спросят. Лена встала, коса оказалась короче.
1: И что случилось?
0: Ну что случилось? Мама пришла в школу.
1: Впрочем, как и всегда, да?
0: Да.
1: А действительно, если мальчишки дергают девчонок за косичку, значит, где-то втайне они влюблены в нее.
0: Возможно. И такой вариант тоже у нас был. Я предлагаю устроить небольшую перемену, да, и вспомнить, чем же занимались мы на переменах в школе.
1: О, я сразу тебе скажу. Это, конечно же, я думаю, что сейчас все девчонки меня поддержат, и в один голос мы крикнем «резиночки!» Ура! Прыгать в резиночки на переменке, это была просто олимпиада, скажем так.
0: Вся школа сотрясалась.
1: Это же было здорово. Понимаешь, мы не бегали, мы не сидели в телефонах, это действительно так, потому что нужно было двигаться, и резиночки действительно, когда поднимаешь резиночку до бедер, и надо было перепрыгнуть через нее, вот это ноги как надо было.
0: Точно, олимпийская резерв. А мы играли фантики, вот складывали их треугольниками с мальчишками, и на подоконниках мы как-то там их...
1: Да,
0: и у нас были там такие соревнования, потом мы рассказывали, у меня вот этот фантик есть, у меня вот этот есть фантик, и мы менялись потом ими. И такое тоже было.
1: А я помню, знаешь, когда среднее звено, 7-8 класс, когда у нас уже была свободная форма в то время.
0: Да, вам повезло.
1: Да, застали как раз вот эти перестроечные. Я ещё рассказываю, что мы с девчонками стояли у окон на перемене и хвастались, у кого, конечно, какой костюм или какая прическа. Как раз вот этот период был, когда тебе казалось, что ты такая самая красивая, у тебя самая модная одежда. Как бы, потому что все же в формах ходили, а потом разрешили эту свободную одежду. Вот, и мы, конечно, рассматривали друг друга, кто во что. Значки! Андрей, ты не собирал значки?
0: Все собирали. У меня причем была куртка полностью значками увешанная.
1: Вот,
0: то есть я эту всю коллекцию практически на себе носил. Но, конечно, несмотря на все вот эти замечательные наши перемены, чем мы там занимались, мы мечтали закончить скорее эту школу, стать уже взрослыми. Да, мечтали о свободе, о взрослой жизни, чтобы вот вообще никто не говорил, сиди ровно, или там двойка в дневнике, да, и вот же самый парадокс. Ведь мы бежали оттуда со всех ног, даже не задумываясь, что будем потом такой, знаешь, скучать по этому шуму, да, по этим крикам на переменах, по запаху столовой котлеты,
1: ой, да,
0: по тому самому
1: точно
0: чувству, когда, вот знаешь, звенит звонок с урока, да, вот скучаешь?
1: Нет, у меня в 5 утра звонит.
0: У тебя будильник.
1: Да.
0: Двигаемся дальше, друзья, рекламно-музыкальная пауза, я расскажу Александре, что скучаю.

Здорово, дневали, браты-казаки и жители славной Кубани! Я Евгений Шевченко, руководитель ансамбля казачьей песни «Традиция» станицы Натухаевская. Рад встрече с вами на волне.

0: Первый день осени, конечно, день знаний, и в эфире утреннего шоу «Алло, село» звучат всем знакомые с детства песни. Вот Наташка, первоклашка, а мы вспоминаем наши школьные годы, и, видимо, вот тема заигрыша и любви в школьные годы, она откликается в ваших сердцах, и вы присылаете нам сообщения, рассказывайте свои истории. Пишет нам Валентина.
1: Да, мы с Андреем с удовольствием, огромным удовольствием зачитываем, улыбаемся, и тут же, конечно, вспоминаем и свои школьные годы. И Валентина написала нам: училась в Казахстане, и там сидела с партой с девочкой. Сосед на задней парте, видимо, это был Андрей, часто связывал нас с косами и привязывал к спинке парты. Валентина из Менгрельской написала нам вот такое сообщение.
0: Да, вот еще одно сообщение.
1: Да, сообщение от Инны.
0: Да,
1: прилетело нам из Абрау-Дюрсо, кстати, да, тоже огромный привет. И Инна была главным редактором классной газеты. Было дело, писали. Очень часто приходилось писать, рисовать карикатуры на учеников с плохими отметками и поведением. И так, на одного одноклассника это было особенно часто. Так вот, к чем же все дело закончилось?
0: Судьба повернулась, да?
1: Да, а тем, что когда закончилась школа, через 3 года они поженились. И Инна хранит газеты школьные и показывает своим детям.
0: Ну, и пишет, что вообще из нашего 10 А поженились 4 пары. Вот, школьная любовь чем заканчивается. Игорь присылает сообщение: доброе утро, моя школьная любовь сидела на первой парте у окна, звали ее Лена, а я на Камчатке. И чтобы привлечь внимание, они с мальчишками кидали ей записки со сложными уравнениями по физике и подписью «Решишь?». Да, все решалось, и она решала за секунду, а потом смотрела на меня так снисходительно. Эх, пишет Игорь, знал бы я тогда, что физика мне в жизни не пригодится совсем. Вот такие вот есть моменты. А еще...
1: Да, да, Татьяна написала нам сообщение, мы такие с Андреем, что: Татьяна, вы не были пионеркой, оказывается.
0: Ну, история интересная, да, на
1: наш взгляд. Оказывается, когда всех пошли принимать в пионеры, что решила Татьяна? Да зачем она мне? Пошла я к своему дяде в поле, арбузы поем. И объелась арбузов, урок закончился, всех в пионеры приняли. Но Татьяна пишет, что галстук все равно носила. Вот такое вот.
0: Да, в истории еще от Алексея пришло сообщение тоже, мы так порадовались ему, у нас была дежурная Любовь Петровна. Если ты опоздал хотя бы на минуту, она молча выдавала тебе швабру и ведро. Опоздать было страшнее, чем получить 2. Мы перед первым уроком стояли под дверью школы ровно до звонка, лишь бы не попасться ей на глаза в коридоре.
1: А вот. Представляешь, вот я помню, да, вот эти тетя Люся, да, ну я условно говорю, вот эти вот наши за одеждой, кто вешал в гардеробе. И полы мокрые, не дай бог, пройдешь по мокрым полам, все.
0: Да, учение это хорошо. Прячься. Да, учиться это еще импровизацию очень хорошо развивает. У нас, кстати, тоже для вас есть некая такая интересная игра, которая называется «Послесловица», в которой мы с Александрой предлагаем вам пословицу популярную, а ваша задача ее просто оригинально на свое усмотрение творчески закончить, либо продолжить. Пишите, звоните, точнее, нам на номер 928-401-2020.
1: И с удовольствием

0: Но что мы только не вспоминали сейчас с Александрой, вместе с вами вы присылаете сообщения уже, и школьную форму вспомнили, про первую любовь поговорили.
1: Косички.
0: Косички и так далее. Мы только про любимые предметы еще не разговаривали, которые были для нас в школе самыми желанными, самыми долгожданными.
1: Или наоборот.
0: Или наоборот, да.
1: Не хотелось, а приходилось.
0: А что делать?
1: Ну, общее образование должно быть обязательно.
0: Я любил физкультуру, пение и литературу. Знаете, какое несочетание, может быть, с одной стороны.
1: Попел, почитал,
0: попрыгал через козла. Кстати, у нас висел вот этот канат, который так никто до самого верха-то не смог залезть на него.
1: Да?
0: Никто не этот рекорд не побил.
1: А вопрос, да, знаешь, как сейчас. А зачем прыгали через козла, да?
0: Как зачем? Разогнать тоску.
1: Разогнать тоску.
0: А бегали вот это по стадиону несколько километров. Думаешь, ну это пока добежишь, думаешь, все, приехали.
1: Я скажу, наверное, больше, что какие я предметы любила. Наверное, вспомнила, все, меня же озарило. Когда заходишь в кабинет биологии и химии, они всегда казались такими, знаешь, сказочными, волшебными, какими-то необычными, потому что там всегда происходило на практике очень все такое волшебное и интересное. Ну, в плане стояли микроскопы на биологии.
0: Я до сих пор помню, как мы лук разглядывали репчатый под микроскопом.
1: А листочки. Да. А на химии эксперименты разные проводили. Вот. О чем говорит практика? Практика, она всегда самая интересная.
0: Соглашусь. Какие ваши любимые предметы были в школе? Расскажите нам. И, может быть, какие-то интересные события там проходили. Вот я помню свою одноклассницу на уроке литературы, как эмоционально она читала стихотворение, выговаривая каждое слово. А мы смеялись. А я вот сейчас только вспоминаю, какие же мы глупые были, да? Если бы я тогда знал, что одна из линий моего творчества будет актер кино, я бы, наверное, дружил с ней по сей день.
1: Ну, значит, наступило время тогда, когда оно наступило. И...
0: Вот, всему свое время мы говорим об этом, да? Вот такие они были, наши школьные будни. Они были не про оценки, наверное, скорее всего, а про свободу. В субботу проходили мы практику в школе, ухаживая за клумбами, да, которые хочется вот эти годы вспоминать и обнимать своих одноклассников.
1: Да, когда там субботники, да, вот эти, что ты ходил, и двор подметал, и всем помогал, кстати, по пожилым, когда мы ходили по домам.
0: Помогали. Тимуровское движение у нас было.
1: Да,
0: это да, точно. А у нас впереди рубрика «Ленивые варенички». От вас приходит очень много сообщений, поздравлений с началом учебного года для и первоклассников, в том числе, и совсем скоро мы их обязательно

0: Ленивые варенички приходят к нам в виде ваших поздравлений всем, кто начинает учебный год. Я думаю, что, знаешь, здесь только, не только ученикам, я думаю, что и родителям тоже они так немножко адресованы, я бы сказал, даже не то, что немножко,
1: да,
0: тоже учебный год,
1: да,
0: начинается.
1: Да, прилетают ваши сообщения, конечно же, много их, но мы все обязательно зачитаем.
0: Попробуем.
1: Светлана Курячая поздравляет. Доброе утро, казачок. Андрюша Александра, вам тоже доброе утро. Доброе утро, любимая Кубань. Поздравляет всех с 1 сентября и с огромным удовольствием просит передать поздравления внучку Есению Курячую. Сегодня она пошла в 6 класс, а завтра у нее день рождения. Также поздравляет племянницу Курячую, Ксюшу.
0: Ксению, да.
1: Да, племянника Диму Кобальцева. И сегодня в 1 класс идет Федоренко, ну, ударение так ставит, Федоренко Арсений. Желаю всем хороших оценок, быть всегда первыми, пусть всегда будет удача, успехов, мирного неба над головой. Вот, ну, такое сообщение.
0: Мы тоже присоединяемся к этому поздравлению. Слушайте, да. Казак ФМ.
1: Елена Владимировна прислала сообщение, где поздравляет с началом учебного года своего сыночка Дубикова Илью, дочь Дубикову Юлию и, конечно же, своего супруга, учителя Александра Дубикова, который работает в казачьей школе номер 10 имени атамана Белого. Вот такое сообщение от мамы, супруги из города Сочи прилетело к нам сюда на Казак.
0: Продолжаем.
1: Да, сообщение от Татьяны. Что она пишет у нас?
0: Доброе утро, дорогие друзья. Алло-сило, сегодня у меня день рождения Плотниковой Татьяне Алексеевне из города Новороссийска. Мне сегодня 74 года. Вот так вот, Татьяна, молодость как неожиданно пришла. Да? И мой муж поздравляет меня с моим днем рождения через вашу программу. Желает мне здоровья, бодрости, красоты, энергии и творческих успехов на долгие годы. Мы присоединяемся к этому поздравлению вашего мужа. Хотя, видимо, Татьяна писала сообщение сама.
1: Сама, да. Поздравляет.
0: Какие красивые эти годы. 74. Действительно, третья или четвертая молодость. Оставайтесь молодой.
1: Мне кажется, что все только начинается. Самое интересное. Ольга Солод прислала нам сообщение. Ну что, хочется, она передает большой привет и поздравления с 1 сентября всем выпускникам средней школы номер 5 Славянска на Кубани. И Ольга пишет, что эта школа была построена в 1912 году в честь столетия победы над Наполеоном на средства казачьего населения и иногороднего. В общем, пусть...
0: Это из архива информация, да?
1: Да, да, да. И обязательно просит Ольга, что пусть вспомнят школьные годы и своих учителей. Славные, счастливые наши школьные годы. Так что вот такие вот у нас,
0: да,
1: интересные...
0: Да, и пишет, что училась там на 10 лет, по-моему, да, училась. А 20 лет она там в этой школе проучилась. В общем, друзья, спасибо огромное вам за ваши поздравления, которые вы нам присылаете. Спасибо, что просыпаетесь вместе с нами. Мы двигаемся дальше. Рекламно-музыкальная пауза. Услышим новости от Екатерины Полукаровой. И уже встретимся в третьем часе утреннего шоу.
2: Алло, село!
3: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: Открываем третий час утреннего шоу «Алло, Силоуш». Надеемся, все проснулись, кто с 7 часов утра вместе с нами. Ну, а кто только что подключается, друзья, разговор сегодня достаточно интересный, да? Вы знаешь, сегодня где-то мне напомнило сказку о потерянном времени. Помните, где пионеры бегали, школьники по улице, прогуливали уроки, но и тогда вот с ними приключилась одна история, да?
1: Вспоминаем сегодня наши лучшие школьные годы. С Андреем мы говорили и про банты, которые вот такие огромные у девчонок были. Мальчишки, которые, как, не знаю, юла, да, бегали, бегают и прыгают по школе.
0: Ну и как бы уже и выпускные классы-то пора вспомнить. Ведь выпускной, это ж ведь окончание школы. Казалось бы, что мы так мечтали об этом. Не отрыдали до слез, когда расставались с педагогами.
1: Кстати, 11 класс, мне кажется, это наш 10 класс. 11 уже надо так потрудиться, да, все-таки это такой ответственный год. А вот 10 самый, как мне кажется, знаешь, что такое еще можно...
0: Ну да, можно послабление такое
1: можно
0: еще себе.
1: Можно расслабиться,
0: да,
1: можно пообщаться, да, с друзьями, можно чем-то таким заняться, когда еще можно, конечно, ну вот к университету не так там или какому-то другому учебному заведению относиться.
0: Андрей, мы про уроки с тобой заговорили, да, и присылают сообщения наши радиослушатели. Пишет нам Елена: доброе утро, вспомнила физру. Весь класс давал прыжки через козла, от которого мы с тобой говорили. Очередь дошла до тихого мальчика Володи задней парты. Он разбежался, зажмурился и прыгнул прямо на мимо, короче, мимо снаряда. Просто упал и все.
1: Это вот про то сообщение, когда мы с тобой разговаривали, зачем прыгать через козла.
0: Да, я...
1: Чтобы было.
0: Да, чтобы было, да.
1: Мы говорим про школу, а первая учительница моя...
0: Я помню, как ее звали.
1: А классный руководитель...
0: Вот, классного руководителя я уже не помню.
1: Меня звали классный руководитель помню. Людмила Ивановна. Она была учитель русского языка и литературы, но уже была достаточно взрослая женщина. Вот. Но знаешь, о чем хочешь сказать? Что насколько классные руководители, личность человека помогают...
0: Закладывали
1: стать...
0: первые азы, да, вот эти, да, адаптации так... в социуме для нас. Это было очень важно,
1: как
0: на самом деле.
1: Как мамочки были,
0: да.
1: Да. Которым я... обращались за помощью.
0: Да, сейчас вспоминаю, когда нас выводили из класса, вот парами, мы как гусята за нашей Любовь Петровной, да, ходили. И, кстати, мы до самого 10 класса собирали букет цветов и всем классам приходили к подъезду Любовь Петровны, она уже не работала тогда в школе к тому времени, и мы дарили цветы. Мы постоянно о ней помнили. Так что, друзья, если сейчас есть такая возможность, хотя бы отправить смс-сообщение своему классному руководителю, своим одноклассникам. Мне уже на телефон от одноклассников прилетели сообщения с поздравлением, не может того, что мы закончили уже давно школу.
1: А всех учителей хочется поздравить, конечно, с 1 сентября и сказать...

0: вам побольше мудрости, терпения, удачи, сделать настоящих людей.
1: Да, и мы создать с новым
0: Россия
1: годом.
0: За вами, за вашими плечами.
1: С учебным годом. Мы отправляемся с Александром встречать нашу гостью, а пока рекламно-музыкальная пауза.

0: Реклама.
1: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
2: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
3: На автобазу органов государственной власти требуются водители. Заработная плата от 67 тысяч рублей. Полный соцпакет. За дополнительной информацией обращаться в отдел кадров по телефонам 8 861 992 0859, 8 918 688 60 89.
4: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Опытные хирурги и новейшее оборудование. Клиника New Vision. Ваше зрение – наша забота. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
3: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной

0: 1 сентября, замечательное начало школьных дней, да, школьной учебы. И, конечно же, как же сегодня без учителя в нашей студии?
1: Мы стоя встречаем педагога, как и принято в классе, да.
0: Конечно, разрешите представить, сегодня у нас в гостях Анастасия Денисовна Кучина. Это учитель истории и обществознания гимназии номер 25, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Доброе утро.
2: Доброе утро всем.
1: Доброе утро. Мы сегодня с Александрой в эфире 2 часа вспоминали школьные годы, любимые предметы. Какие шуточные моменты там происходили. И одноклассников своих вспоминали, и про шпаргалки вспомнили, и все, что с этим было связано.
0: Мы пытались так легко, да, вот вспоминать.
1: Пройти поверху, то есть, да. Вы что-то вспоминаете, может быть, вот как раз первый класс, вот этот самый момент такой трогательный, когда вот эти букеты большие были, банты на голове, или, может быть, наоборот, был выпускной класс для вас самый уже такой памятный. Вот что запомнилось для вас?
2: На самом деле, самым памятным моментом это был весь период начальной школы, потому что у меня была просто замечательная первая учительница. Она любила абсолютно каждого ребенка и вкладывала в нас не только знания, но и такие качества, как доброта, милосердие, что мы должны друг другу постоянно помогать и быть прежде всего людьми. И именно вот этот вот начальный период и послужил фундаментом становления моей личности.
1: Вот Александра о чем говорила, да, что педагог начальных классов закладывает базу для ребенка, да, как бы?
2: Конечно, угу. Да, без сомнения. Именно это тот плацдарм, когда дети приходят в среднее и старшее звено, и мы продолжаем это развивать и работать с ними.
1: Угу. Вот, мы, знаете, что предлагаем? На минуту хотя бы отвлечься от должности советника-учителя. Вот представьте, что вы снова та самая ученица. Какой предмет был для вас самым любимым? Не потому, что нам давался легко, а потому, что было интересно. Так вот.
2: Несмотря на то, что я учитель истории и обществознания, самым любимым моим предметом была литература. На протяжении всех лет у меня были замечательные учительницы. Да, они менялись. Но то, как мы проживали эти произведения, как мы вместе с героями оказывались в этих произведениях, это было великолепно. И в 9 классе я сдавала литературу, собиралась в 11, но там планы поменялись. Поэтому, да, литература.
0: Почему же тогда учитель истории и обществознания?
2: Потому что я перешла учиться в другое учебное заведение в гимназии, и там я повстречала педагога-наставника, учителя истории, который тоже повлиял на меня.
1: Вот, оказывается, все зависит от педагога, на самом деле, да, как он дает информацию, как подача, как он заинтересовывает ученика. И я думаю, что даже самого ленивого, который я не хочу, мне это неинтересно, вот сформировав вот подачу информации, да, то есть можно сделать предмет интересный, я бы так сказал, да?
2: Конечно, мы можем работать абсолютно с любыми детьми. У нас есть и мотивированные, и немотивированные. И наша задача как раз достучаться. Да, они не будут знать все в нашем предмете, и это не главное. Главное, чтобы они выросли людьми, и все равно для них предмет стал чуточку интереснее и понятнее.
1: Ну, это здорово.
0: Да, любимые предметы, но признайте же, были и которые...
1: Нелюбимые.
0: Нелюбимые.
1: Ну, хотя бы два.
0: Два?
2: Ну, наверное, как гуманитарий. Скажу, когда? Математика, но математика не вся. Когда появилось разделение на алгебру, геометрию,
1: так,
2: не моя.
1: Так, а еще
2: и
1: один?
2: И второй, наверное, биология.
1: Ага, вот твой любимый. А у меня мысли в литературе сошлись, на самом деле. Это тоже мой был любимый предмет.
0: Ну, не то, что любимый, ты практику любила. Практику,
1: да.
0: Вот почему.
1: Отлично. Да, друзья, мы прервемся на рекламно-музыкальную паузу, но останемся в видеотрансляции. Подключайтесь в социальных сетях радиостанции «Казак-ФМ». Можете увидеть и нас, и гости, какая у нас замечательная студия.

В Армавире. Включай. Песня для первоклашек.

0: весело!
1: Учат в школе. Сразу мы тут вспоминаются песни, детские песни школьных наших годов, скажем так. И вот сегодня с нашей гостью мы тоже вспоминаем школьные годы, ее и уже современную жизнь. И как очень современные ученики учатся.
2: А в гостях у нас сегодня Анастасия Денисовна Кучина. Это учитель истории и обществознания гимназии номер 25. Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Ну, династия у вас педагогическая, семья педагогическая, бабушка, прабабушка. Это, знаете, это такой ответственности, я так думаю, да? Вот чувствуется такое некое давление ответственности на себя, когда, вот, допустим, стоите перед классом, да, и думаете, вот, наверное, бабушка бы поступила здесь вот так вот. Или все-таки свой опыт уже применяете?
3: Уже применяю свой, потому что на самом деле меня в семье никто не агитировал становиться учителем. Но все равно я вспоминаю рассказы и моей мамы, и бабушки о том, какая была моя прабабушка.
1: Ага.
3: Каким она была педагогом, как к ней тянулись дети, как она прекрасно доносила материал учителя английского языка, как это надо было научить разговаривать. И так или иначе, все равно вспоминаешь эти рассказы и хочешь быть лучше.
1: Угу. А вот скажите, как бы шестой класс, это, ну, как бы уже такие, ну, достаточно взрослые, скажем, дети, такие уже, такие бунтари уже, да, вот на самом деле. А как, вот, когда вы рассказываете такие-то истории, им, да, и говорите, что вот раньше, да, вот моя бабушка, моя прабабушка, они учились без интернета. Как они к этому относятся?
3: На самом деле я об этом не говорю, что было у нас раньше, они так это прекрасно знают от других учителей. Мы просто пытаемся адаптироваться к новой реальности. Я объясняю это так, что у нас общество не стоит на месте.
1: Ага.
3: И люди не стоят на месте. Появляется что-то новое. И нам к этому новому надо адаптироваться. И не только адаптироваться, но и правильно применять тот же самый интернет и искусственный интеллект.
1: Да, вот мы про искусственный интеллект немножко заговорили. Вы же сразу понимаете, что если ученик использовал эту технику, да, обратился к ней, то есть как вы определяете, что это его или это все-таки вот недоработал где-то ученик?
3: Но так как я знаю всех детей в моих классах, я знаю, что они могут писать, как они могут писать, и когда они пишут не так, и все равно у искусственного интеллекта есть клишированные фразы. Я подзываю этого ребенка, прошу объяснить те слова, которые он использовал, когда никогда их не использовал. Он не может объяснить их значение, и не то, что мы проводим там беседу с ним, что нельзя так делать, а мы общаемся с ним о том, что если можно использовать искусственный интеллект, но только это надо понимать, зачем и как вот это использовать. И на своих уроках я ей показываю, как именно можно это использовать.
1: То есть получается, что вы ребенка все равно заставляете думать, не делегировать всю информацию туда, да, и кажется, он за тебя все сделает, и то есть возьми, вот скопируй, там, вставь уже в готовый материал, а все-таки информацию, во-первых, как задать ему, этому искусственному интеллекту, да, вектор направления, еще и потом это переработать информацию, адаптировать и применить.
3: Естественно, потому что нам нужны думающие люди, а думать — это процесс
1: прекрасно,
3: очень сложный, и надо учить.
1: Наши тоже радиостанции Казак-ФМ нужны думающие люди, поэтому нас очень часто заставляют думать. Хочется привет нашим наставникам тоже передать.
0: Да, давайте подумаем вместе. Да,
1: да, да, нет, у нас все замечательно и здорово. Все думающие, все талантливые журналисты. Мы немножко прервемся еще на рекламно-музыкальную паузу, но также повторимся, что останемся в видеотрансляции радиостанции Казак-ФМ во ВКонтакте. Подключайтесь к нам, задавайте вопросы наши гости. Мы обязательно их адресуем и точно уверены, что Анастасия...

0: Это утро встречаем мы с учителем истории и обществознания гимназии номер 25, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Сегодня у нас в гостях Анастасия Денисовна Кучина. Доброе утро еще раз.
1: Доброе утро.
2: Ну вот мы сейчас буквально только прям вот затронули эту тему, о чем мечтают современные дети, да, о своих, может быть, про будущих профессиях или вообще, как они представляют себе эту жизнь. И вот хочется узнать, да, о чем мечтали они и о чем мечтали мы, и сравнить. О чем мечтают ребятня?
1: Они мечтают реализоваться в этой жизни разными способами. Кто-то хочет уйти в медицину, кто-то по стопам родителей в юридическое, а кто-то хочет с современностью связать, там, уйти в IT, в медиа у нас очень активно развивается. И я как советник им помогаю в этом.
2: Да, вот, а в чем помощь заключается?
1: Ну, во-первых, есть общероссийская программа «Билет в будущее», профориентационная. Она начинается с 6 класса. Ребята там проходят различные диагностики. По четвергам у нас есть занятия с ними профориентационные. И также вместе с ними мы выходим в различные предприятия, учебные какие-то заведения, чтобы они могли себя там попробовать.
2: Угу. Ну, здорово.
0: Есть ребята, которые, например, там, к 9 классу говорят, все, я уже определился или определилась в своей жизни, буду врачом. Или все-таки вот к какому возрасту уже такая стопроцентная?
1: На самом деле дети из 6 класса уже говорят, что я хочу стать вот этим-то, я буду сдавать ОГЭ вот это, ЕГЭ вот это. Uh-huh. Но мы знаем, что это может поменяться. Есть дети, у которых это не меняется. Ну, условно, 5%. Вот как они остановились на этом выборе, так он у них и есть. Но есть и в 9 классе, когда дети не знают, кем мы хотим быть.
0: Помогаете им раскрыть их таланты, да, вот понять, все же ты хочешь быть врачом или художником, ну, я имею в виду уже разные такие, да, направления, гуманитария или точные науки. Помогает, да, школа?
1: Естественно, да, у нас есть и свои профориентационные занятия, и как раз деятельность советника тоже на это направлена. Я вовлекаю детей в школьные мероприятия, в другие общественные организации, движения первых, волонтерство. У нас активно развивается медиа, то есть ребенок может попробовать себя абсолютно везде. Мы участвуем и в конкурсах по разным отраслям. То есть мы создаем действительно ту среду, где ребенок может определиться.
0: И вот мы сейчас говорим за школу, но мы сегодня с Андреем еще разговаривали про дружбу после школы. Вот как же сейчас современному учителю объединить столь разных детей вообще сейчас вот по этим взглядам? Как-то мы были раньше все вместе, да, у нас направление одно было в основном. А сейчас как сделать так, чтобы через 20 лет они продолжали общаться и встречаться?
2: Ох, как мы в будущее-то шагнули.
0: Ну я, да.
1: На самом деле самым эффективным для меня методом является внеурочная активность и деятельность. Какие-то выходы, постоянные походы, то, что вот как я советник, делаю. Именно там дети и учатся дружить, и на самом деле у них формируются те связи, которые и в будущем могут не разорваться, потому что они объединены общим делом.
2: Отлично. Ну, время нашего гостевого часа подходит к финалу. Что пожелаете нашим радиослушателям?
1: Я пожелаю вам прежде всего здоровья, потому что без него никак. И чтобы каждый день приносил радость.
2: Мы тоже хотим взамен это сделать и для вас, чтобы вы побольше улыбались, улыбка у вас очаровательна, и пожелать так, чтобы у вас вот это взаимопонимание с вашими учениками, с вами ребятишками было прям идеальным, я бы так даже сказал. Ну пусть где-то чуть-чуть, но не понимали друг друга, но это всегда приведет к успеху, я всегда так говорю.
0: Да, мне хочется пожелать, чтобы всегда и у всех были хорошие, конечно, учителя по жизни.
2: Всех с праздником, Днем Знаний, ну а мы уже с вами

0: руках. Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ-3UC Кубань». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи знают, что ремонт в 1000 дней начинается с коробки нового перфоратора у соседа в руках. Это наши соседи после 23.00

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Доброе утречко, сержант Тарасенко. Что это вы, молодой человек, превышаете, да? Как вы могли такое подумать? Как я мог превысить? Ну, сами подумайте. Я еду к теще забирать жену домой.
2: Согласен, видимо, ошибочка произошла. Езжайте дальше.
3: Добро пожаловать, родные, на Казак ФМ. Каждую среду мы будем встречать в нашей студии дружные, крепкие семьи со всей Кубани. Поговорим о жизни, вспомним счастливые моменты, ну и, конечно, споем любимые песни. Каждую среду в 17:00 проект «Родные» на Казак ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи жалуются, что никогда не выигрывают в лотерею и при этом никогда не покупают лотерейные билеты. Это наши соседи могут несколько дней при помощи всех возможных инструментов, чертежей и подручных материалов делать поделку ребенку в детский сад. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Песня панихидная по моей головушке, оттого хорошая песня у Соловушки. Песня панихидная по моей головушке.
1: В дороге радио настрой, и по пути Казак ФМ с тобой. Казак ФМ.

Оля, по пути зайди в супермаркет, надо кое-что купить. А он мне: Таня, пиши список. Твое кое-что в супермаркете я знаю. До закрытия 2 часа. Можем не успеть.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а можно я в детский сад всю жизнь ходить буду?
3: Нин, ну еще год ты будешь ходить в детский сад. А когда тебе будет 7 лет, пойдешь в школу.
0: Не хочу я в школу. Я уже научилась читать и писать тоже.
3: О, дочь, это только самое начало учебы. Умение читать и писать самое важное. Здорово, что ты в 6 лет уже этому научилась. Но нужно продолжать. И в школе тебя будут учить разным наукам. На уроках географии – тому, как устроена наша планета. На биологии – какой разнообразный животный и растительный мир. На математике решать примеры и сложные задачи. На уроках химии ставить опыты с разными веществами. Понимаешь, все эти знания – основа для выбора будущей профессии. И неважно, кем ты захочешь быть – врачом или ученым, художником или актрисой – базовые знания дает именно школа.
0: Но в садике все мои друзья.
3: Они тоже пойдут в школу. И, возможно, с кем-то из них ты окажешься в одном классе. Но там будут и другие дети, с которыми ты обязательно познакомишься и наверняка подружишься. И это тоже важно. Школа помогает заводить новые знакомства, общаться с разными людьми, учит работать в команде. Это тоже пригодится в жизни.
0: А тихий час в школе будет?
3: Нет, Нина. В школе уже после обеда не спят, как в детском саду. Обычно первоклассники остаются после занятий в группе продленного дня. И там рисуют, например, играют или делают домашние задания.
0: Пап, а можно прямо сейчас детский сад на школу променять?
2: Папа знает.
4: Песня для первоклашек.

0: 103.1 FM в Приморско-Ахтарске. Включай!
1: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Закодировался как-то мужик, ну, от этого дела. Ну, вы поняли. И вот месяц не пьет, второй, третий. И вдруг вечером закодированный мужик приползает домой на карачках.
2: Жена, вызывай полицию.
3: А, что случилось?
2: Меня взломали!
0: В субботу и воскресенье с 12 в 18.00 Вареночки по вашим письмам на Казак-ФМ. Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Вот и дневная программа по заявкам начинается в прямом эфире. Меня зовут Алексей Орлов. Здравствуйте, друзья. Сегодня День знаний. Я от всей души приветствую и поздравляю всех мальчишек и девчонок, конечно же, учителей, педагогов, родителей, всех-всех-всех с этим замечательным праздником. Ну и со стартом нового учебного года. Ну а вы можете дозвониться в прямой эфир по номеру 8-928-401-2020 и поздравить своих школьников, своих учителей, да или, может быть, друг друга поприветствовать вы, дорогие наши родители. Ну а сегодня день рождения у губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Вениамин Иванович, под вашим руководством наша любимая Кубань уверенно развивается, реализуются масштабные проекты, укрепляется экономика, повышается качество жизни людей. Ваш стратегический взгляд, умение ставить четкие цели и добиваться их позволяет регионам

0: Бесцветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
2: Городское управление гражданской защиты напоминает. В Краснодаре нет разрешенных мест для купания. Специалисты непрерывно патрулируют акваторию и береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В случае происшествий звоните по единому номеру экстренных служб 112.

Да, отметим и День знаний на Казак ФМ, и детские голоса будут звучать в течение этого часа. Ребята поделились своими впечатлениями в начале учебного года, рассказали свои истории, ну и, конечно, пожелания. От детей все это будет в этом часе. Друзья, ну и, конечно же, ваши поздравления мы также ждем. На связи у нас Пластуновская Наталья Леонидовна. Здравствуйте вам, добрый день.

0: Добрый день, любимый казачок. Прежде всего, хочу вас поздравить с этим днем знаменательным. 1 сентября. Всем, когда были школьниками, и это самое, что и на это лучшая пора. Самое очень трогательное воспоминание. И вот, всех поздравляю с этим днем. А сегодня я хочу поздравить свою коллегу, свою давнюю подругу, уже более 50 лет мы с ней дружим. Это Ворг Таисия Васильевна. У нее сегодня юбилей. И, конечно же, хочу ей пожелать самое главное — здоровье. Она труженица, которых очень мало. Вот она больше 50 лет уже трудится на одном месте в нашем родном колхозе. Таечка, дорогая, я очень тебя уважаю, очень люблю тебя. Нашей дружбе очень-очень много лет. Дай Бог тебе самое главное — здоровья, успехов во всем. И будь такой же, как ты есть, жизнерадостная, веселая, никогда не унываешься. Я очень горжусь и очень довольна нашей дружбой. И песенку для нее, пожалуйста.
1: Да, конечно, во-первых, хочется присоединиться, поздравить вас от коллектива нашей радиостанции. Ну, а в качестве музыкального привета была обозначена песня Александра Яковлевича Розенбаума «Вальс Бастона». Она обязательно появится в нашем эфире. С днем рождения вас, пусть... Так, это что? Это кому адресовано? Непонятно. Хорошо, давайте дальше. Староминская, добрый день, любимое радио. Я хочу сегодня поздравить с началом учебного года своих внучат из... Новокубанска, Артема, Лизоньку, Арсеньку из Армавира и Владушку, первоклассников, правнучку из Ейска, и пожелать им учиться с удовольствием, мечтать смело и добиваться своего. Бабушка Оля и прабабушка подписались под сообщением. Ну, ребят, мы также приветствуем от коллектива нашей радиостанции. Добрый день, любимый казачок. Сегодня в День знаний хотим поздравить своих дорогих и любимых внуков с праздником. Арину, Катерину, Полину, Михаила, Таисию, Настеньку, всех учеников и преподавателей. С Днем знаний поздравляем. Учиться вам желаем. Легко, без остановки, лишь только на пятерке. Ваша бабушка и дедушка из Киновии подписались под сообщением. Приветствуем и поздравляем, ребят.

0: следующий звонок у нас раздался из поселка Веселый. Людмила, здравствуйте. Добрый день.
1: Здравствуйте. Сегодня я хочу свою доченьку из станицы Батуринской с двумя четверочками. Это компанист Наталья Георгиевна. И хочу поздравить еще свою маленькую правнучку, которая сегодня пошла в первый класс. И еще хочу поздравить свою доченьку из станицы Ленинградской. Она работает учителем начальных классов. И хочу им пожелать. Пусть в меру радость, в меру грусть, мороз и зной, все будет в меру. Но только счастье будет пусть всегда прекрасным и безмерным. Мы их очень любим.
0: А мы присоединяемся от всей души и, конечно же, приветствуем и поздравляем и с днем рождения, и школьников. Сегодня чествуем как главных героев начала учебного года. Привет, Алексей Орлов. Хотим поздравить сына Чернецкого Арсения с завершающим 11 классом школы 116. Здоровья, удачи, легкого пути. Поздравляем педсостав школы 116 с началом учебного года. Удачи от семьи Чернецких. Это сообщение прилетело. Ну а теперь к голосам и к поздравлениям, и к историям наших детей. Прямо сейчас Влад, а потом песня.
2: Всем привет, я Влад. Я учусь в 65-й школе. Вот, перешел в 8 класс. Я хотел бы передать с прошедшим днем рождения моему лучшему другу Роме. Я его очень уважаю, люблю. И хочу, чтобы мы друг друга не подводили. Классный руководитель, здравствуйте, Лилия Забихуловна. Это я, ваш самый любимый и лучший ученик. Я хочу, чтобы у нас был этот год один из лучших, чтобы все ученики в школе не бесили вас, и чтобы у вас все уроки проводились легко, и чтобы у вас весь этот год, ну и вообще, в общем, было хорошее настроение. Ребята, всех с 1 сентября. Я вас поздравляю с окончанием лета и началом Нового года. Я вам всем желаю хороших оценок, чтобы все учились хорошо, чтобы у всех просто были одни пятерки. И учителям тоже. И чтобы у них было много терпения для нас. А мы вас постараемся не подвести. Борис!

0: Лайфхаки на Казак ФМ.
1: Я Алексей Орлов, приветствую всех, кто на волне Казак ФМ. Доброго и хорошего дня вам, друзья, и, конечно же, поздравляю с праздником, с Днем Знаний. Сегодня день рождения у вице-губернатора Краснодарского края Елены Воробьевой. Социальная сфера, которую вы, Елена Викторовна, курируете, это всегда про людей, про их нужды и надежды. И в ней просто невозможно добиться настоящих результатов без искреннего участия и чуткого отношения к землякам. А именно эти качества в полной мере присущи вам. Ваша добросердечность, отзывчивость помогают находить верные решения даже в самых непростых ситуациях и вселяют в людей уверенность в том, что их услышат и обязательно помогут. Конечно же, отдельное спасибо за такое пристальное внимание к развитию образования в крае. Уже много лет в центре вашего внимания поддержка школ и колледжей, забота о педагогах и создание равных возможностей для детей. Все это формирует прочную основу будущего региона. Дорогая Елена Викторовна, принимайте самые теплые поздравления от коллектива радиостанции «Казак ФМ». Пусть и дальше у вас хватает сил и вдохновения на все добрые начинания. Пусть результаты работы приносят не только общественное признание, но и личное удовлетворение. Конечно же, крепкого вам здоровья, счастья, успехов и Божьей помощи во всех делах. Поздравляем с днем рождения!

0: Россия.
1: Мы споем весело, мы споем весело. И отметим День знаний на Казахстан.
2: Ну что, друзья, продолжается программа. Продолжается программа «Варыночки». Сегодня в большей степени предлагаем посвятить наш эфир Дню знаний. Чествовать и наших первоклашек, и всех школьников, конечно же, учителей и родителей. Поселок Октябрьский у нас на связи. Вера Петровна, здравствуйте. Вам добрый день.
3: Добрый день, Алексей. Сегодня День знаний. Это очень большой, великий праздник. Праздников нас, детей того времени, и наших внуков теперешних. Теперь. В этот день, 1 сентября, 70 лет тому назад, моя мама провела мне первый класс. А 50 лет тому назад мой старшенький сынок Сережа Карпенко пошел также в первый класс. Теперь мои одноклассники по школе, 19 поселка Октябрьского, это Жорик Михалецкий, Павел Иготов, Володя Пузырев, Валя Метеогла, Оля Чепикина и я, то бишь, Вера Карпенко. Поддерживаем контакты, насколько позволяет время, встречи и вынти, и мобильная связь. Помню самую первую свою учительницу Екатерину Спиридоновну Долженко. А впоследствии у нас до 4 класса была Евгения Антоновна Чухновская. Всех преподавателей по школе 19, по Черноморской средней школе 51, где я заканчивала 9-10 класс. Мои одноклассники средней школы 51, Лилия Зимбель, Светлана Мигер, Валя Сапега, Аня Пташкина, Лизуня Имезьян, Володя Гонтарь. Ценю, помню наше время учебы 9-10 класс 51-й школы. Будьте все здоровы, любимы, живите и радуйте своих родных внуков и еще не одну осень провожать внуков 1 сентября в школу. Огромное спасибо вам, Алексей.
2: Да, дай бог, пусть так и будет. Обязательно присоединяемся и давайте сообщения тоже на тему Дня знаний 1 сентября. Добрый день. Сегодня с Днем знаний хочу поздравить свою доченьку Сагайдак Анну Сергеевну, школа 26, станица Лесогорская. Пожелать хороших учеников и благодарных родителей. А еще своих любимых внучат Софию Сагайдак и мою булочку Янусю Сагайдак, внука, конечно же, Киселева Артема, город Курганинск. Мои родные, успехов вам, ваша бабуля. Ой, сколько нежности и тепла в этом сообщении. Ребят, конечно, приветствуем. Добрый день, Казак ФМ, Алексей, Елена из Бузиновской. Хочу поздравить своих племянниц с Днем знаний. Желаю им успехов в учебе, побольше достижений. Замечательно, пусть так и будет. Привет в Крымский район, село Киевское. С Днем знаний лучшего учителя Анкудинова Михаила Викторовича. Привет теще Анкудиновой Татьяне Сергеевне. Победы Воронежскому факелу от зятя Романа. Это сообщение. Поздравляем. Есть у нас еще и именинница, учитель. Ну, давайте по порядку. Сегодня свой юбилейный день рождения отмечает прекрасная женщина, классный руководитель, учитель литературы и русского языка среднеобразовательной школы номер 15, хутора Средний Челбас, Людмила Николаевна Дорогая. Наша Людмила Николаевна... Так, Балабас Людмила Николаевна. Все. Дорогая наша Людмила Николаевна, от всей души поздравляем вас с замечательным юбилеем. Желаем в 65 оставаться такой же прекрасной и удивительной, жизнерадостной и открытой, добродушной и чуткой. Замечательной, веселой. Спасибо вам за то, что много лет подряд отдавали свои силы и старания детям, а также с удовольствием передавали свои знания, мудрость и опыт. Вы заслуживаете наивысших похвал. Ведь несколько поколений детей благодаря вашему труду познавало сложные уроки жизни и стали хорошими людьми. Желаем вам с прежним энтузиазмом и задором сердца идти по жизненному пути. Успехов и удач во всем, в ваших делах и начинаниях. Будьте счастливы, здоровы и полны сил и энергии. Пусть каждый день будет счастливым и солнечным. Радости, тепла вам в сердце. С уважением, ученики 8 класса, родители, коллеги и все-все-все ваши выпускники. Дорогая Людмила Николаевна, поздравляем вас с днем рождения и от коллектива нашей радиостанции. Ну что, давайте чего-нибудь на школьную тему, но прежде поздравления и истории от наших детей, от наших школьников. Сейчас это будет Кристина.
4: Всем здравствуйте. Меня зовут Бугаева Кристина Георгиевна. Я перехожу в 4 класс, и лето уже закончилось. Также моя сестра Диана перешла в 1 класс. и закончила садик. Там у нее было много друзей, и я уверена, что в школе у нее будет точно так же друзей много. Вот у меня много друзей, больше, чем в садике. Я их очень ценю, и у меня есть две подруги, Катя и Настя. Я хочу сказать Алине Александровне большое спасибо, что научила меня многому. И теперь я могу идти спокойно в 4 класс. Мой самый любимый предмет – русский язык. Я очень красиво пишу, и мне очень хорошо с этим предметом. С предметом математика немножко не получается, но все равно очень люблю этот предмет. Я желаю родителям больше терпения, ученикам тоже больше терпения, чтобы все у них получалось. Учились на одни 5-ки, так же, как и я. С праздником вас всех и с Днем знаний. Спасибо. Варень!

0: спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
1: Варенички!
2: Мы споем весело, мы споем весело и отметим день знаний на Казахстан.
3: Мы продолжаем. Друзья, 8-928-401-2020 наши цифры прямого эфира. К этим же цифрам подключен Макс для ваших сообщений и электронная почта. Также к вашим услугам вареник@казах.ру. FM. Пишите, куда вам удобнее, время еще предостаточно. Звонок у нас из Табачного. Александр, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Алексей. Ну, я хочу своего племянника Акимова Ярослава поздравить с Днем Знаний. Ну и своей знакомой тоже в Успенку. Евгения Павлова и Диму Павлова. И чтоб учились хорошо, чтоб все было хорошо. Ну и для них споет песенку «Часики». Спасибо, Алексей.
3: Да, поздравляем, ребят, с началом учебного года. Добрый день, любимое радио «Одно на миллион». Спасибо большое. Всех с 1 сентября, с Днем Знаний, прекрасного настроения, хорошего дня. Всем добра, Наталья, Силаши Дог. Спасибо, благодарю вас. Всегда такие теплые пожелания. Добрый день, Казак ФМ. Леша, я хочу поздравить своих внуков Владимира и Кристину с рождением доченьки и пожелать им крепкого здоровья, семейного благополучия. А доченьке желаю здоровья, чтобы росла счастливой, красивой, умной девочкой. Леша, у меня это третья правнучка. 7 правнуков. У меня, да, 7 правнуков у меня есть. Любовь к вам, Татьяна Даниловна. Привет коллективу радиостанции Казак ФМ. Спасибо большое. Ну, поздравляем, конечно, от всей души. Радуемся. Владимир, Кристина, Татьяна Даниловна. Вся ваша большая семья. Поздравляем вас с таким замечательным событием. Здесь просто вот чувства переполняют. И так и должно быть. Маленький человек появился на свет. Здоровья, мир, добра, благополучия. Добрый день, дорогой наш казачок. Сегодня в такой праздничный день хочу поздравить своего сына Ярослава, который пошел в 11 класс, дочь Лизу, третьеклассницу с началом учебного года, пожелать достижения целей, хороших отметок, а также поздравить с днем рождения мою одноклассницу Ольгу Клементьевну Патюк в девичестве, пожелать ей здоровья и всего хорошего, и коллегу Наталью Гордиенко. С днем рождения, всего самого прекрасного вам, мои дорогие. От Лидии из Калининского района. Ой, сколько поводов. И детки, школьники, и именинницы, вам большой привет и от коллектива нашей радиостанции. Так, давайте послушаем историю поздравления от Миши, а после него послушаем часики от Валерии уже.
5: Здравствуйте, меня зовут Михаил Артемович Жуков. Мне 7 лет. Я в этом году иду первый раз в первый класс. Хочу идти просто ужасно, потому что там будет, как мне говорили, хорошо. Тишина будет полнейшая. Перемены ненадолго. Хорошо, что будет всего по 3-4 урока. И это меня радует. Больше всего я хочу ходить на музыку, потому что я очень люблю музыку, как бы. Я же такой музыкант, я и танцую, и пляшу, и пою, как бы. И поэтому я очень просто, очень хочу в школу. И если куда-нибудь спросят, хочешь в школу ли ты, я отвечу, да. Мои будущие друзья, первоклассники, поздравляю вас, что вы пошли в этом году в школу, как и я. Я очень рад этому. И давайте все-таки дружить, никого не обижать, всех защищать. И будем дружить до конца окончания этой школы.
1: Варень!

0: Село Баранцовское у нас на связи. Зоя Михайловна, здравствуйте, добрый день.
1: Добрый день, Алексей. Я хочу сегодня поздравить свою внученьку Якимиде Елизавету Олеговну. Ей сегодня исполнилось 28 лет. Хочу пожелать ей крепкого здоровья, счастья, любви, чистого неба над землей. И чтобы всегда она оставалась такой веселой, красивой и умной девочкой. Uh-huh. И сегодня еще у нас соседка Минасян Нелли Киркоровна пошла в первый класс. Хочу ее тоже поздравить, маму, дедушку, бабушку, всем терпения, а ей хорошего учебного года.
0: Дай бог, пусть так и будет. Приветствуем, поздравляем и с началом учебного года и, конечно же, с днем рождения. Всех благ, всем-всем-всем большого-пребольшого счастья. Родная Кубань, шлю теплый привет с другого края земли, из столицы Дальнего Востока, из Владивостока. Сегодня первый день в Ф, и это великое событие в масштабах России, когда видишь воочию перемены к лучшему, посетив мероприятие и веришь, что все будет хорошо, ведь мы вместе, конечно, всех с первым учебным днем. Елена из Владивостока, ну, я так понимаю, Елена, да, а про экономический форум вы говорите, ну, здорово, да, это правда, это действительно большое событие, и спасибо, что вы с нами на нашей волне. Здравствуй, Казак ФМ! Сегодня от всей души поздравляю с днем знаний своих внуков Илющенко Екатерину и Быкова Артема. Дорогие мои, этот день начала учебного, нового, увлекательного путешествия мира открытий и достижений. Пусть каждый урок приносит вам новые знания, интерес знакомства и радость от новых открытий. Желаю быть смелыми, любознательными, не бояться задавать вопросы и стремиться к новым высотам. С любовью и наилучшими пожеланиями, бабушка Ира подписалась под этим сообщением. Замечательно. Привет, дорогая передача. Мы передаем свой привет из Краснодара в станицу Челбаскую маме Клименко Людмиле Михайловне, папе Клименко Виктору Викторовичу, бабуле Касьяненко Вере Ивановне. Пусть все дела без труда решаются, приходят только добрые вести, а заботы будут только приятные. Хорошего дня, с любовью от семьи Клад, Екатерины, Вячеслава, Семена и Алины. И от нас тоже большой привет, ловите. Так, добрый день, Варенечки, хотим... Так, это мы уже все, это... Ох, сколько вы тут продублировали, да я с первого раза вижу ваше сообщение. Здравствуй, Казак ФМ, сегодня свой 59-й день рождения отмечает замечательный человек, прекрасный друг, кум Лебедева Алексей Валерьевич. От всей души поздравляем с этим замечательным днем. Для нас ты не просто друг и кум, а настоящий компас в жизни. Всегда готовый поддержать и развеселить. Пусть каждый твой день будет наполнен радостью, смехом и успехами. Желаем тебе крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и исполнения всех заветных мечтаний. Счастья тебе, с любовью и уважением, семьи Микиш, Запорожец, Лесниченко, Онищенко, Куличенко и Быкова Ирина подписались. Так, что у нас тут еще не дочитано? Ну, давайте, да. О, еще один день рождения. Семья Сальниковых из Нововладимировской поздравляет свою сестру с юбилеем 70-летием. Этот день счастливый, самый день рождения твоего. В этот день от всей души я пожелать хочу всего и богатства, и здоровья, и, конечно же, тепла, чтобы жизнь твоя похожа на мечту всегда была. Мы тебя любим, твои родные, семья Сальниковых. Подписались под этим сообщением. Хорошо бы еще узнать, как сестренку-то зовут, именинницу, с днем рождения, тем более в такой юбилейный день рождения. Но если еще успеете, напишите обязательно. Так, друзья, ну что, давайте послушаем очередную историю от наших юных друзей, слушателей. Давайте прямо сейчас будет Алена. Поприветствуем ее в эфире.
2: Меня зовут Алена. Мне 8 лет, я хожу в 58-ю школу, перехожу в 3-й А-класс. Я не видела своих одноклассников 3 месяца. Мою школьную подружку зовут Аня. Мой любимый урок – литературное чтение. Учительницу зовут Фатима Феликсовна. Я прочитала «Лето», «Конек-горбунок» и «Спящую царевну». Мне больше понравилась «Спящая царевна». Вот начался учебный год, и мы еще много чего узнаем. Передаю привет учительнице и своей подруге Ане. С радио «Казак ФМ». Варенька!

0: Ну, еще один звонок я успеваю принять. Он раздался из Староминской. Натальи. Здравствуйте. Добрый день вам.
1: Добрый день.
0: Рассказывайте, с каким поводом вы дозвонились?
1: Хотим поздравить своего папу Орешкина Виктора Алексеевича. Он любит слушать ваше радио. Сегодня ему день рождения. И мы внуки Арина, Леша, Никита. И мы дети, здесь я и любимая жена, поздравляют его с днем рождения. Желаем ему счастья, здоровья побольше, чтобы чаще улыбался, не огорчался. Мы всегда его любим и рядом с ним.
0: Да. Дай бог, пусть так и будет, дорогой Виктор Алексеевич. От всей души, от всей команды «Казак ФМ» вас приветствуем и поздравляем. Доброго здоровья, долгих, счастливых лет, на радость всем родным и близким. Здравствуйте, всех с началом учебного года поздравляю. Это у нас Людмила подписалась. Да, спасибо, приветствуем. Здравствуй, редакция, от имени всей нашей семьи поздравляем дорогого брата, сына, мужа, дядю Алексея Шишкина с днем рождения, с его 66-летием. Хочется пожелать ему в первую очередь здоровья, долгих лет жизни, всего самого лучшего и на его дальнейшем жизненном пути. Мы все его очень любим, ценим за его доброе сердце, за отзывчивость, просто за то, что он у нас есть. Это Галина из станицы Удобная. Как же приятно. Алексей, тезка, приветствую, поздравляю с вашим днем рождения. 1 сентября отмечает день рождения наш папа Орешкин Виктор Алексеевич. Да, молодцы, везде, на все наши ресурсы об этом сообщили. И молодец Наталья, что дозвонилась и лично поздравила. Вот это дорогого стоит. Меня зовут Алексей Орлов. Всех детишек еще раз поздравляем с началом учебного года. Учителям всего самого хорошего. Ну и, конечно же, нам, родителям, терпения. Всех благ. Оставайтесь на волне «Казак ФМ». В завершении еще история от Полины. А после нее подарок, музыкальный подарок для именинников и для всех ребят. Пока.
2: Меня зовут Полина Кривега. Я перешла в 5-й класс. Училась до этого в младшей школе. Мой любимый учитель была Александра Романовна. Ей огромное спасибо. Моя мечта, так как уже 1 сентября, в начале года идти на 5 и вообще учиться на 5-ке. Конечно, хорошие отношения с одноклассниками, чтобы не предавали, не подставляли. Как бы я с энергией туда иду и не боюсь ничего, но просто очень хочу, чтобы все мои мечты исполнились. Также хочу пожелать моей младшей сестре Ульянке. Хочу, чтобы она была здоровой, красивой, счастливой, чтобы в жизни было все так, как она хотела. Она очень миленькая и хорошенькая. Также хочу пожелать удачи папе, маме, чтобы как бы финансы были удачные, все было удачное. Это тоже хочется. Я рада, что вот попала на «Казак ФМ». Сижу 1 сентября, так приятно и так классно. Ну, все, я пошла.

0: станции 103.9 FM у Лазаревска. Включай.
1: Всем привет, я Дмитрий Прянов. Слушайте мои песни

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Сидят парень с девушкой на скамейке. И парень говорит: слушай, пошли в ресторан. Она говорит:
2: ой, круто, пошли.
1: Да подожди ты, дослушай. Пошли в ресторан грузин, армянин и русский.
0: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи стараются похудеть к лету вот уже 7 лет подряд. Это наши соседи, встречая своих детей, вернувшихся с экскурсии в Москву, называют их москвичами. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, ну, признавайся, какие у тебя отношения с тещей?
1: О, самые теплые, Петрович. Она на Дальнем Востоке живет.
0: Повезло, братец.

0: жена на кухне. Муж: Валя, если я помру, ты не плачь, не горюй. Знаешь, вот сразу выходи замуж. Будь счастлива. Валера, ну как ты достал? Да нормальный суп, нормальный. Не хочешь, не ешь.
1: Шутки, прибаутки. Эх, хорошо с Казак-ФМ.

0: А ви бачили, що це?
1: Ми спросили у прохожих, що, по їх мненню, означає слово «отстеньки».
0: Ти бач, як оно!
2: Отстеньки? Ну, это, может, какие-то рюмочки маленькие.
3: Отстеньки – угол стены, комнате или даже на улице.
4: Отстеньки. Это раньше оценивалось что-то, как вроде в денежном эквиваленте вот это вот. Оценивалось. И так она и называлась раньше. Отстеньки.
5: Отстеньки, возможно, рыбацкие сети, в которых рыбу улавливали.
6: Отстеньки. Крючочки, запонки для одежды, какие-то, может быть, застежки.
7: Отстеньки. Да это, наверное, последний отстойный человек, плохой.
8: Вот надо что-нибудь откусить, или прот там, или какую-нибудь проволоку, вот, ну, вот, в виде щипцов.
1: Действительно, на кубанском диалекте отстеньки – это инструмент для сжимания, раскалывания и захватывания чего-либо. Это могли быть всевозможные щипцы и кусачки, необходимые в любом хозяйстве. Также отстеньками называли простых лесных клещей. Оце так.
0: А вы бачили, что це?
9: Песня для первоклашек.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ну шо, кум, понравились вашему сынишке наши подарки?
2: Ой, разбил сыночек все подарки. И машинку разбил, и танк разбил. Ёлку сломал, все игрушки на ёлке поразбивал.
1: Что, и мой подарок разбил?
2: Да нет, куме, ваш молоточек целый.
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: транзитний твой вокзал.
1: Казак ФМ. Казак ФМ.
2: Ждет она меня, ждет. Да и я-то не стальной. Поезд мчит меня вперед. Скоро уж перрон родной. Скоро уж обнимемся и взлетим под небеса. Льется песни голос твой. Льется все привет, родной. Ждет она меня, ждет.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Приходит муж с работы и говорит: «Дорогая, ну ладно, ну прости меня, ну давай мириться». А я ему: «Ладно». «Ой, подожди, подожди, не ешь, я приготовлю что-нибудь другое».
0: Шутки, прибаутки.
2: Казак FM. Голос твоего дома

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Один кум жалуется другому. Ты представляешь? Вчера в суде был, ага. И суд мне штраф присудил 5000 рублей за то, что я Василя свиньей назвал. Причем, знаешь, что самое смешное? Что прошлый раз, когда случилось то же самое, с меня всего 3000 взяли, а сейчас целую 5000.
2: Ну так, кума, а что ж ты хотел-то? Сам же знаешь, свинина-то подорожала.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: добрые соседи. Вместе есть вкуснее, вместе трудиться – удовольствие. Так говорят наши соседи адыги. Сказать, сколько их живет на Кубани, очень легко. Почти все. Ведь республика Адыгея расположена буквально внутри Краснодарского края. Уже давно общими у нас стали не только границы, но и обычаи и традиции. Главная весенняя традиция наших соседей – встреча Нового года. У адыгов он наступает в день весеннего равноденствия, ну то есть с 21 на 22 марта. Это особенные сутки, ведь во всех странах Земли день почти равен ночи. Раньше у адыгов было много календарных праздников, сопровождавшихся обрядовыми играми, танцами и песнями. Какие-то из них унесло неумолимое время. Но прекрасные обычаи встречи Нового года адыги помнят и чтят до сих пор. Днем 21 марта родственники, друзья и соседи собираются вместе, прямо на улице. Совершают особые обряды, возносят молитвы богам и танцуют. А вечером в каждом доме накрывают богатый стол. И у обновленного к празднику домашнего очага тихо по-семейному встречают Новый год. У адыгов считается, что в ночь с 21 на 22 марта созвездие Вагаба выходит из земли. А раз так, отныне в землю будут проникать солнечные лучи, которые разбудят и вытянут, позовут из земли траву, растения и злаки. А еще в этот день адыги ждут появления героя народного эпоса, бесстрашного и самоотверженного Саусрко, прообраза греческого Прометея. Он совершил много подвигов. Вернул похищенные великаном-злодеем семена проса, которые некогда даровал народу бог плодородия Тхагаледж. Отнял у богов бесценный дар, эликсир бессмертия Сане. А главное, добыл у великанов огонь и спас свой народ от гибели. Герой давным-давно погиб, но каждую весну, когда природа просыпается, звенят ручьи, набирает силы природа, из-под кургана, где он похоронен, доносится богатырский голос. «Ах, если бы я мог вернуться на землю хотя бы на 3 дня, я бы уничтожил все зло на земле, и мой народ был бы счастлив и свободен». В прежние времена, ожидая возвращения любимого героя, адыгские хозяйки выбеливали очаг, разводили новый огонь, который приносила в дом самая красивая девушка селения, накрывали в гостевой комнате стол для желанного гостя, а в конюшне раскладывали овес и сено для верного коня героя – Тхажея. Накануне праздника принято загадывать заветные желания. Говорят, что они непременно исполнятся. С Новым годом у адыгов связан и еще один обряд. Считалось, что чистая вода, особенно родниковая и дождевая, это божественная милость. А потому рано утром, чуть свет, после новогодней ночи мать будила детей, и вся семья шла к реке, чтобы искупаться в чистой речной воде. Даже самых маленьких детей несли в это утро к реке, чтобы умыть лицо и ручки. И несмотря на то, что вода в марте еще ледяная, никто и никогда не болел.
1: Добрые соседи.

0: душа поет.
1: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

Привет-привет всем тем, кто слушает радио «Казак ФМ». Кумовья желает всем счастья, здоровья, всем ангелы-хранители. Слушайте настоящие кубанские казачьи песни в исполнении

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут заказывать в доставке одну пачку чая и набирать 5 полных пакетов, когда сами приходят в магазин. Это наши соседи могут выносить мусор в костюме, а в театр пойти в спортивных штанах. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, представляешь, моя жена заметила, что я ее не слушаю.
1: А как это она поняла, Русланчик?
0: Да, оказывается, я вчера на ее претензию «ты меня вообще не слушаешь» ответил: «да, дорогая, ты права».
2: Два соседа, два соседа, два соседа на Казак ФМ.
3: Два соседа,
2: два соседа,
3: два соседа на Казак ФМ.
4: Добро пожаловать, родные, на Казак ФМ. Каждую среду мы будем встречать в нашей студии дружные, крепкие семьи со всей Кубани. Поговорим о жизни, вспомним счастливые моменты, ну и, конечно, споем любимые песни. Каждую среду в 17:00 проект «Родные» на Казак ФМ.

0: Гриша, а ты обруч с утра крутишь?
1: А как же? И зарядку, и пробежку, и обруч. Все кручу в своей голове, пока не встану с кровати.
2: Шутки, прибаутки.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Оставили как-то родители своего ребенка у бабушки на лето. Первый вечер, ну, накормила она его, поихала она с ним. Ну, пора и спать ложиться. Бабушка уложила внука, рядом села и давай, значит, колыбельные ему петь. Поет, поет, поет, поет, час поет, два поет, ребенок не спит. Бабушка начинает петь уже более нервно, уже еще полчаса поет. И тут внук ворочается и говорит:
2: бабушка, а можно я уже спать буду, или ты еще петь хочешь?
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми, не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня, не проси, я другим не стал.

0: извини. Просто я устал.
1: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной? Да сосед толковый! Только наши соседи могут жаловаться на маленькую зарплату и купить трехкомнатную квартиру за наличные. Это наши соседи могут понять, как сыграла футбольная сборная по крикам соседа за стеной. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, вот мне не хватает адреналина, что посоветуешь?
1: О, Русланчик, подари жене сковородку чугунную и не приходи домой дней 6-7. О, по возвращении домой у тебя

0: глазами детей.
1: Ученье свет, а не ученье...
2: Глупость.
3: Плохо.
4: Тьма.
5: Ученье свет, а не ученье закат.
6: Света нет. Это сложно.
7: Да вы что-то делаете, это вам очень нравится.
8: Не ученье плохо.
9: Не образованный, ты не умный.
10: Не ученье зло.
11: Не свет. Все это любят.
12: Это как рисование.
0: Песня для первоклашек.

0: Как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Окно, в нем свет до самого утра. Она не спит, хоть и пора. В ее руках дрожит письмо, а за окном

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи при покупке нового смартфона тщательно выбирают его цвет, чтобы потом надеть на него чехол другого цвета. Это наши соседи ходят в легких куртках до середины декабря, а в теплых трениках до мая. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Петрович, займи до зарплаты.
1: А когда у тебя зарплата, Русланчик?
0: А это при чем здесь? Я до твоей зарплаты занимаю, а потом как получится.

знаю, что такое. Я вижу, ты сегодня совсем не в настроении. Да. Поехали с Колькой разводиться. Не доехали. И шо так? Да, разводиться.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Папа, пап, скажи, пожалуйста, а вот зачем ты женился на маме?
2: Муж поворачивается к жене и говорит: вот видишь, даже ребенок удивляется.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: наши поют, земляки. Эх, знай наших.
1: Дорогие казаки и казачки, с вами Кубанский казачий хор. Слушайте наши песни на Казак FM. И пусть в вашем доме будет праздник и царит любовь.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Казак-ФМ.

0: Добрый вечер. Здравствуйте. Варенички в прямом эфире. Плюс 7-928-401-2020. Звоните и пишите в МАКС. Перекликнемся, будем поздравлять. Меня зовут Виктория Никитюк. Итак, этот час в прямом эфире. Еще раз повторю вам наш номер телефона. Плюс 7-928-401-2020. Желаю вам хорошего настроения, приятного времяпрепровождения в компании любимой радиостанции «Казак ФМ». Сегодня 1 сентября, это первый день осени, поздравляем, и день знаний. Первые звонки в школе и волнения, море цветов и белых бантов, и, конечно, традиционные уроки мира. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые, например, сегодня переступил школьный порог. В средних, специальных и высших учебных заведениях, как правило, обходится без линеек, но торжественность момента от этого вовсе не уменьшается. 1 сентября – праздничный день для всех школьников, студентов, их родителей, для учителей и преподавателей. Пусть в вашей жизни всегда будет место знания, мудрости, пусть друзья будут верными, годы учебы переполнены интересными, радостными событиями. С Днем знаний вас поздравляет радиостанция «Казак ФМ». Всех тех, кто учился, учится и будет учиться, мечтает о том, что будет учиться. Друзья, в нашем праздничном сегодня 1 сентября эфире звучат детские голоса. Слово в эфире для наших юных радиослушателей, сегодня учеников, через минутку.
1: Варенички! Мы споем весело, мы споем весело, и отметим день знаний на Казахстане.
2: Меня зовут Светорада Берсенева. В этом году я пойду в 3 класс, и у нас новая учительница Евгения Леонидовна. Больше всего мне в школе нравится ИЗО. Потому что я художник. Я всех поздравляю, ребят, с 1 сентября. Я желаю им хороших знаний и чтобы получали 5.
3: Меня зовут Платон. У меня фамилия Горбунов. Я в этом году пойду в 1 класс. Я поздравляю всем с 1 сентября. Я хочу пожелать, чтобы одним 5 были и удачу.
4: Я Миша Смирнов, мне 9 лет. В этом году я иду в 4 класс. Мне нравится в школе ИЗО. Перемены тоже нравятся. Я думаю, что в школу надо идти, чтобы получать знания. Всех поздравляю с 1 сентября. Я желаю, чтобы в учебном году было чуть-чуть полегче, чем обычно у всех. Ну и удачи.

0: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
1: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен». Сезон скидок в «Мюнхене» уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен». Создай образ своей мечты прямо сейчас.
3: Когда душа поет.
4: На Казак-ФМ продолжаются варенички от Ольги Корчагиной и Юлии Фирсовой, а также от радиостанции Казак-ФМ и лично генерального директора радиостанции Яны Валентиновны Старожук. Звучит поздравление программы с прошедшим днем рождения для руководителя централизованной бухгалтерии Натальи Хатоевны Левицкой. Уважаемая Наталья Хатоевна, мы от всей души поздравляем вас и желаем вам крепчайшего здоровья, неиссякаемой энергии, душевной гармонии и благополучия в доме. Пусть работа приносит удовлетворение и радость, а централизованная бухгалтерия под вашим руководством

0: Казак ФМ.
1: Началась традиционная вечерняя перекличка на радиостанции Казак ФМ. Вижу Ростовская область и Киров. Олечка, привет с нами. Это приятно. Всех тех, кто сейчас на любимой волне, приветствует Валентина Шаповалова. И с днем рождения поздравляют славную старосту Антонину Валерьевну Маликову из станицы Дондуковская. Наша Тонечка, большая умница, трудоголик, почетный гражданин станицы, волонтер, она руководит группой, которая плетет сети для СВО. Мы, одноклассники выпуска 1981 года, гордимся Тонечкой, сердечно поздравляем и желаем нашей дорогой Тоне главное здоровья, бодрости духа и хорошего настроения. Исполнение желаний, заветной мечты, мирного неба над головой, будь любимой, Богом хранима. Не грусти, не унывай, еще много лет дни рождения встречая рядом с близкими и родными людьми. Обнимаем, целуем, любим тебя, Тонечка, твои одноклассники. Друзья, пишите, звоните, +7 928 401 2020, наш Макс, наш номер телефона, в Макс только пишите. Анжелика из Нововеличковска, я вас приветствую, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый вечер, Виктория.
1: Слушаем.
2: Я хочу поздравить сегодня свою сестричку с днем рождения, двоюродную, Кручененко Любу. Хочу пожелать ей здоровья крепкого, удачи. Ну, короче, всего-всего самого хорошего.
1: Ой, как вы, сердечно поздравляю.

Волнуйтесь, Любочка, любят вас. Желают вам огромного счастья, Анжелика. Почаще встречаться, радоваться каждой встрече. Пусть от этого будет большое счастье у всех ваших родственников. Любовь для вас и для всех, кто родился сегодня, 1 сентября. Юлия Лебедева споет, а у тебя день рождения. Поздравляем.

0: Казак ФМ.
1: Ой, как приятно. Олечка из Кирова написала: спасибо за песню, а у тебя день рождения, потому что у меня сегодня день рождения. Ну, Киров, привет, Олечка, задора вам. Хорошего настроения всегда, от этого и здоровье хорошее. И, знаете, делать что-то хочется, и красоты добавляется, и молодость не уходит. Поэтому я желаю вам всего-всего самого наилучшего исполнения всех желаний. Вижу: Литва, Ростовская область, Киров, Орел и Ставрополь с нами. Наталья из Ставрополя машет ручкой. Конечно, никуда сегодня не денешься от поздравлений, от сообщений. Сегодня день знаний. Вот вижу от выпускников школы номер 107 города Краснодар. Поздравления с Днем знаний учителям, всем сотрудникам школы, ученикам и их родителям. Поздравляем нашу родную школу с Днем знаний, с началом нового учебного года. Мы с теплотой вспоминаем те годы, которые провели здесь, и приветствуем вас, ученики 107-й лучшей школы, продолжающие свой путь к знаниям. Любите нашу красивую школу, берегите ее. Пусть этот учебный год будет полон новых открытий, достижений и радостных моментов. Мы благодарны нашим наставникам, нашим любимым учителям за все, чему научились, за поддержку и дружбу, которые мы обрели здесь. Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии вам и вдохновения. Пусть каждый день приносит только положительные эмоции и новые успехи. Передаем личный привет уважаемой Наталье Николаевне Чарухиной, директору школы, и нашему любимому завучу Сергею Александровичу Безнос, Анастасии Павловне Лобачевой, нашей классной маме. С любовью и благодарностью, ваши выпускники 2026 года, бывший 11-й Б. Сегодня, 1 сентября, в День знаний, хочется поздравить всех педагогов с началом нового учебного года. Особенно хочу поздравить с праздником педагогов средней школы номер 17 поселка Степной Курганинского района. Вам, коллеги, пожелаю здоровья, терпения, благополучия и мирного неба над головой. А ученикам и их родителям упорства, настойчивости в учебе. Особенно это потребуется моим первоклассникам, написала Галина Завизин. Галина, вам тоже терпения, всего самого доброго. Волгоград с нами, свою школьницу Верочку, уже студентку Дарью, Кристину и всех-всех деток поздравляю с Днем знаний. Да, это всегда для нас был праздник. Вот и детям желаю, чтобы все учебные заведения были только в радость, а не в тягость. Относиться к учебе как к ступеньке лестницы, которая ведет в светлое будущее. Татьяна Бирюкова. Привет, Волгоград! И Танечка, вам привет. Олечку с днем рождения из Кирова поздравили. Анатолий из Литвы. Всем-всем слушателям, коллективу «Казачка», добрейшего вечера и наилучшие мои пожелания. Поздравляю всех с Днем знаний. Отдельно с этим днем поздравляю Куликову Надежду Романовну из Тбилиска. Она всю жизнь посвятила преподавательской деятельности. Всем крепчайшего здоровья, успехов и мирного неба. Поздравляем Анастасию Владимировну Морозову с Днем знаний. Пусть каждый урок будет интересным, а твои ученики, ой, Анастасия, радуют успехами и стремлением к новым высотам. Доченька, мы гордимся, что ты учитель, написали с большой буквы. Продолжая зажигать в детях огонь знаний и доброты, поздравляем. Мы тебя очень любим. Твои родители из Выселок. Нина Афанасьевна из Каневской, здравствуйте. О, пропала Нина Афанасьевна. Буду ждать, что вы перезвоните. Нина Афанасьевна, прям надеюсь, что перезвоните. Давайте-ка еще раз попробуем. Нина Афанасьевна, с нами вы? Нет. Друзья, давайте послушаем песенку «Учат в школе». Думаю, что Нина Афанасьевна непременно перезвонит.

0: Лайфхаки на Казак FM.
1: Ох, и много сообщений в этот непростой день, в наш праздничный день, 1 сентября, в День знаний. Друзья, и вот поздравление звучит для Сергея Петровича Григорова. С днем рождения, Сергей Петрович, вас поздравляют ваши друзья. Они пишут: вы не только прекрасный человек, замечательный мужчина с большой буквы, высокий профессионал своего дела. Сергей Петрович врач. Вы горите своей профессией. Вы свои силы отдаете, знания, умения людям, спасая их. И вы всегда участливы к тем, кто к вам обращается. Вы всегда готовы помочь. А то, что вы надежный, доказала сама жизнь. Надежный и отважный. Именно жизнь вам дала свои уроки. Сегодня поздравляю вас с днем рождения. От души желаем вам оставаться всегда таким, каким мы вас знаем, любим и очень уважаем. От чистого сердца желаем хорошего настроения, надежды на мирное, светлое завтра и веры в любовь и доброту. Успехов в ваших плодотворных решениях, в вашем благородном труде. Пусть жизнь наградит вас за самоотверженный труд, высокий профессионализм и душевную чуткость, за внимание к вашим пациентам, всеми благами, одарит крепким здоровьем и долголетием и вас, и ваших близких. Будьте счастливы. Сергей Петрович, радиостанция Казак FM, от души поздравляет вас вместе с вашими друзьями с днем рождения. Сегодня, 1 сентября, хочется поздравить любимую одноклассницу, подругу Гагай Шестопалову Людмилу Ивановну из Минвод с днем рождения. Пожелайте ей счастья, здоровья, любви, благополучия, исполнения всех желаний и долгих лет жизни. Пусть твоя жизнь будет наполнена радостью и гармонией. Живи долго и радуй своих родных. Ты замечательная жена, мама, бабушка. Люблю тебя, Лариса Александровна Ашбаева, наверное, Алексаровская написано. Ну, Лариса, тут не знаю. Я хочу сказать, что Лариса присоединилась, значит, Москва с нами. Добрый вечер. Орел в перекличке на любимой волне. Хотим поздравить с новым учебным годом, с днем знаний своих дочерей. Анастасию, идем в 9 класс. Ох, Настя. И Дарью, заканчиваем магистратуру. Успехов в учебе. Пусть год пролетит быстро и легко. Все получится, и все экзамены будут сданы на отлично. Родители, мама Эльвира и папа Игорь. Город Орел. Орел, вам огромный привет! Радиостанция Казак FM из Краснодара отправляет. Добрый сентябрьский вечерок нашему любимому радио Казак FM и ведущей Викторию. Спасибо. От всей души поздравляем всех с Днем Знаний. Желаем успехов в учебе, мирного неба над головой. С уважением, ваши уральские слушатели Александр и Наталья, бабуля и дедуля, внуков и внучек, которые пошли в 10, 7 и 2 класс. За кадром, судя по вашему, ваша доченька поступила в вуз. Удачи вам. Ага, да. Спасибо большое. Оренбург с нами. Оренбург, привет вам. Ну, дедушка и бабушка, вы когда говорите, я всегда улыбаюсь, потому что настолько наши в эфире, как и Анатолий из Литвы, и многие наши радиослушатели, настолько вы молоды душой, вы так быстро реагируете на все какие-то мои ремарки, рассказы, истории. И мне очень приятно с вами общаться. Оставайтесь вечно молодыми. Из Новодеревянковской Вера Николаевна, Николай Павлович Березовский поздравляют всех школьников, студентов, родителей, учителей, наставников с Днем Знаний. Желают, чтобы год был наполнен открытиями, внимательными уроками, яркими моментами, родителям терпения и внутреннего спокойствия. Екатерина Анатольевна из Новоплотнировской, здравствуйте.
2: Здравствуй, Викулечка, здравствуй, дорогая. Викуля, я хочу поздравить своего любимого соседа с днем рождения. Он у нас замечательный человечек. Уважитель.
1: Не забудьте назвать, как зовут.
2: Сергей Васильевич зовут.
3: Блинов.
2: Ему 63 года сегодня. Жена поздравляет, соседка, семья Трофименко, кум Леша и подруга Лариса. Так что здоровья ему, здоровья, терпения, сидения. Добра и уюта в вашем доме.
1: Именинник, вы слышите, как вас уважают? Все помогали Екатерине Анатольевне. Не забудьте, как вас поздравить, что вам и еще добавить в поздравлениях. А мы, радиостанция Казак FM, от души присоединяемся. С днем рождения. А привет летит в Ростовскую область. Поздравляем Кремлевых и Измайловых с 1 сентября. Сил вам и терпения. Ждем вас в гости 18 сентября. Обозначили прямо дату. Юрий и Екатерина Беляковы.

0: единственный.
1: Прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги. Подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
2: Мошенники! На Казак-ФМ.
3: Вы обратили внимание, сколько родилось замечательных людей 1 сентября? Звоните +7 928 401 2020, пишите в Макс на вареник@казак.фм, как вам удобно. А вот с днем рождения поздравляют любимого мужа, отца, дедушку Алексея Валерьевича Лебедева. Дорогой именинник, этот день особенный, ведь он напоминает нам о том, как много ты значишь для всей нашей семьи. Ты всегда был опорой и поддержкой, и мы гордимся тем, какой ты человек. Добрый, сильный и надежный. Желаем тебе крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых достижений. Пусть каждый твой день будет наполнен радостью, счастьем и приятными сюрпризами. Пусть все твои мечты сбываются, рядом всегда будут близкие, любимые люди. С любовью и теплом, жена Галина, сын Денис, невестка Марина, внучок Артем, сын Роман и Светлана из Среднего Челбаса. Поздравляем вас, Алексей Валерьевич, с днем рождения. Друзья, если потеряла что-то в Максе, пожалуйста, смайлик пришлите. К нам вернулась Нина Афанасьевна из Каневской. Добрый вечер.
4: Добрый вечер, любимая наша звездочка. Так, я сегодня хочу поздравить свою внучечку, днем знаний, Виталию, Ременюк, Юлечку и Ременюк, Настеньку. А сегодня еще у нашей хорошей, доброй учителя начальных классов, которая проработала 50 с лишним лет, Зинаиды Александровны Купро, 83 года, родилась 1 сентября 43 года, сейчас ей 83. Добрый, отзывчивый, внимательный человек. Главное – здоровье, Зинаида Александровна. Самое главное – здоровье, чтобы было. Хотя бы такое. Лучше не ждем, а так пойдет. И весь эскадрон присоединяется к моему поздравлению. Здоровья все желают вам. Спасибо, Викуля.
3: Да, красивую песню выбрала наша Нина Афанасьевна. Сама она ее очень любит. Спасибо маме, споет мужик из Сибири. А вот еще поздравления от постоянных слушателей Казак-ФМ из станицы Калининская. Спасибо вам за позитив и хорошее настроение, которое вы дарите вашим слушателям. Просим поздравить в эфире родных и любимых. Мужа Николая Молотиевского, накануне был день рождения 31 августа, и дочечку Викторию. А день рождения у нее сегодня 1 сентября. Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения, счастья, исполнения всего задуманного. Мы от души поздравляем вас с днем рождения. Говорила уже, как много тех, кто отмечает 1 сентября день рождения. Мы желаем вам счастья.

0: Бабочки на Казак ФМ.
1: Программу дозвонилась Лидия из станицы Советская и сказала мне за эфиром: я так хочу поздравить свою учительницу. Лидия, добрый вечер.
2: Добрый вечер. Я бы хотела поздравить учеников школы номер 18 хутора Родниковская, что на Кубанском районе. Свою дочечку Маргаритку, нашу любимую, прелюбимую, самую лучшую, дорогую, нашу просто бесподобную учительницу Беденюк Ларису Степановну. И хотелось бы очень хорошую песню.
1: Лариса Степановна, ну хорошего учебного года, долголетия, счастья, радости, терпения, крепкого здоровья, без этого никак, обожание тех, кого вы учите. Влюбляясь в учителя, ребенок влюбляется в предмет. Для вас и для нас школьный аппарат Татьяны Овсиенко. Еще один звонок попробую принять. Звоните +7 928 401 20 20.

0: Казак ФМ.
1: В перекличке сегодня с нами Волгоград, Москва, Ростовская область, Киров, Литва, Ставрополь, Орел и Оренбург. Приятно очень. Благодарю вас за то, что не молчите. Обязательно перекликнитесь, ведущие. Это приятно. Вот в последний вагон, послушайте. Очень-очень рад вашему радио. Если можно, поздравьте с юбилеем мою соседушку Лидию от Николая Рябининцева, от соседа Лидия. Поздравляем, счастья, радости желаем. Пусть сосед всегда будет хороший. Так, а если прослушали поздравления в программе, сообщения, пожалуйста, сайт, заходите в поисковик kazak.fm, три вверху, в верхнем правом углу полосочки кликайте, передачи, варенички, в самом низу смотрите, во сколько программа шла, бегут строчки бегущие. Валентина, я рано прочитала ваши, ну, в начале самом программы. Каплан Капланович из Новолабинской, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Виктория.
1: Слушаем.
2: Да, я хочу поздравить с днем звания и начало учебного года директора школы номер 13 Арбатову Светлану Николаевну Каплановну. Угу. И хочу коллектив ее праздником. И внука Хава Алана. Пятый класс перешел.
1: Угу. Чего пожелаем?
2: И Хайлов, да. Тёма, станица Кирпицкая, внука тоже.
1: Ну, давайте вместе с вами, всем вашим родным, близким, пожелаем всем ученикам вашим, юным, хорошей учебы, интересного года и вообще интересной судьбы. А вот скажу, Каплан Капланович, ведь с тюркских языков тигр или барс переводится ваше имя, да? Улыбнулся сейчас? Я этого хотела. Друзья, всех с Днем Знаний. Хочется пожелать вот чего желали всем сегодня. К себе примерьте такое хорошее платье из пожеланий счастья, из здоровья и интересных, радостных событий в судьбе, мирного неба над головой. Ну все, зачитали все. Люблю, целую, крепко обнимаю. Ваша Виктория Никитюк. Пока и до встречи на любимом радио Казак ФМ. Варенички и в 12, и в 20 по будням.

0: субботам его вытаскивали на стол, протирая большие блестящие бока и включая в электрическую розетку. Звали его очень просто – Утюг.
1: «Как я долго спал!»
0: – бормотал старинный Утюг. В это время на столе появлялась груда рубашек, галстуков, красивых платьев и занавесок. Мятой кучей лежали они, жалуясь на свою судьбу, которая трепала их в стиральной машинке, безжалостно мотая в мыльной воде. И только когда их выносили на улицу сушиться на веревочке, наступало для домашних вещей спокойное житье на свежем воздухе. Зимой, правда, было холодновато, но зато так приятно пахло морозной свежестью, когда вещи заносили в тепло дома. Вздыхал на столе Утюг. И вещи понимали, что настал в их жизни какой-то великий час. Старик бережно разглаживал морщинки на пиджаке и пропаривал складки на занавесках. Было вещам тепло и приятно, словно в деревенской бане. Утюг прогревал им недуги складки. Они млели под ласковой ладонью и молодели на глазах, превращаясь в новенькие, яркие и красивые, как прежде, вещи, которые так нравятся людям. Поэтому после забот старого Утюга вещи уже не висели в забвении в темноте большого гулкого шкафа, а то и того хуже, в пыльном чулане для старья. Их вновь доставали, надевали и выводили погулять на свежий воздух, на работу или в театр. Ведь так хочется после долгого прозябания в шкафу вновь появиться на людях, других посмотреть и себя показать. Утюгу очень нравилась его волшебная работа. И приступая разглаживать морщины, особенно красивых и нарядных вещей, он в порывах доброты так раскалялся, что потом сердито шипел на складки.

0: И вот однажды в куче вещей он заметил ярко-синюю ленту. Она была такой чистой синевы, что напоминала весеннее небо или море в солнечный день, или голубые глаза одной маленькой девочки, которая носила бант из этой ленты в своих прекрасных светлых волосах. Все мальчишки на улице оглядывались на ее великолепную синюю красоту. А сейчас ленточка была бледная и измятая после стирки. Старый утюг так расстроился, что его щеки распламенились и раскраснелись от жара.
1: «Сейчас я тебя разглажу!»
0: Зашипел он и коснулся краешка ленточки, вежливо поглаживая складочки. Только и успела прокричать прекрасная ленточка, и тут же расплавилась. Ведь она была капроновая.
2: Тут даже волшебная швейная машинка уже не поможет.
0: Только и сказали вещи в шкафу. В доме была еще одна полезная и волшебная вещь. Швейная машинка. Ее история очень поучительна. Она про вредную зависть и большое трудолюбие. Но это уже совсем другая история, малыш. А теперь самое время засыпать. Сладких тебе снов!

Алексей Орлов и Анастасия Нагайкина.

0: станции. 98,2 FM в Геленджике. Включай!
1: Всем привет, я Юта. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: когда душа поет.
1: Казак ФМ.

0: мужчины, ну зачем вы удаляете СМС? Вы что думаете, что жена такая дура и не сможет набрать звездочка 111, звездочка 180, звездочка 2, решетка и проверить копию? Опа, как все напряглись. Шутка, мужики, живите.
1: Шутки, прибаутки.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: На слова жены:
2: «Все, я ухожу от тебя»,
1: молодой муж начнет просить прощения, опытный муж молча переждет истерику, ну а бывалый грустно скажет: «Эй, ты только обещаешь».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Я устал слышать слово «нельзя». И устал слышать слово «не надо». Говорить, что виною судьба. Или жизнь том моя виновата. То, что в сердце таится моем. Или в мыслях запрятано где-то. Я живу в этом мире таком, где не ценят сегодня.

Zack FM. Дороги радио настрой. И по пути Казак FM с тобой. Казак FM.

над пропастью во ржи. Видел сон, где ты жена. Видел нас, я видел жизнь. Тылом ты моим была. Боже, мысли у...

0: станции. 98.2 FM в Геленджике. Включай!
1: Все мы дети, пока живы наши родители.

станции. 89.5 FM в Севастополе. Уключай!

Казак FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Да как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Здравствуйте, земляки!
2: Мы ансамбль «Криница».
1: Слушайте наши песни на Казах FM.
3: Под казачьи песни жить и веселиться мы желаем

0: Казак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: «Казак ФМ».